0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Мне и матушка моя говорила, и в кого ж ты, мой сыночек, удался –

сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

как малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
4: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
3: А само пройдет?
4: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
3: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
4: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
3: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Звоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
4: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал

представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как коклушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой,

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем?

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц.

0: А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
0: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенко.

0: предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

непонятно какой, в стороне ледяной, полыхну от огня, если вспомнишь меня.

как ни крути, а была с приблотненным оттеночком. Песня любая, и ветер пьянил, как вино. И целовала меня синеглазая девочка. Как это было давно, было давно. Девочка милая, первая в мире красавица. Тонкая, хрупкая, даже капризная, но ради нее так хотелось пропеть и прославиться.

волны кидали наверх и топили на дно. И на прощанье рукой помахала однажды мне. Как это было давно, было давно. Звезды, луна, фонари сговорились зажмуриться. Или в глазах моих стало бездонно темно. И опустела земля на сиреневой улице.

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы

0: долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
5: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
5: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
3: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
4: От колорадского жука «Карада» теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
7: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
6: А само пройдет?
7: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
6: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
7: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
6: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Звоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
7: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс.

0: 3 помещения, 1 комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон». Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Радио «Шансон».
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России запустили единую цифровую систему мониторинга образования, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На платформе собрано почти 800 федеральных и региональных показателей, которые будут учитываться при принятии управленческих решений. Среди них меры нацпроекта «Молодежь и дети», инфраструктура, кадры, доступность, качество, зарплата и нагрузка. Ведущую роль в создании цифровой системы сыграли Рособорнадзор и Координационный центр правительства. Также был сформирован единый список основных понятий и терминов, применяемых в сфере образования. Разработанная система позволит снизить бюрократическую нагрузку на образовательные организации, а ведомства будут получать оперативные и достоверные данные для решения проблем. Российские родители чаще всего оформляют страховку на детей на случай спортивных травм и укусов клещей. На третьем месте полисы для путешественников. Причем мальчиков страхуют почти в два раза чаще, чем девочек, сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. За минувшие 5 месяцев россияне оформили на четверть больше полисов для несовершеннолетних, чем годом ранее. Чаще всего полисы оформляли для детей 9-14 лет. Финансирование программ по поддержке семей с детьми в Подмосковье выросло на 80% за последние 5 лет. В этом году объем выделенных средств превысил 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Кроме того, финансирование программ по поддержке многодетных семей также возросло более чем в 3 раза. В текущем году на их поддержку предусмотрено 6,5 миллиардов. Семьям оказывают поддержку с момента рождения ребенка, включая подарочный набор новорожденного, единовременное пособие при рождении, подарочный набор первоклассника. Для родителей до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка полагается единовременно 300 тысяч рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13, днем до плюс 19. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:06, и мы опять возвращаемся. Уходили весной, возвращаемся летом. Но как же это мило, как это приятно, как это по-настоящему тепло. Сегодня вышел из дома, а тут действительно лето, представляешь, Мария?
1: Погода, в общем, просто прекрасная.
0: Да, мы счастливы, мы с вами. Мы, это утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, желаем вам доброго утра, отличного настроения. Вот сейчас, проснувшись, берите в руки блокнот, ручку и записывайте, потому что сегодня такое количество праздников. Ну, Марина,
1: слушай, ну если давай ты советуешь людям брать блокнот, то, конечно, нужно, чтобы люди просто написали список, что вы хотите успеть этим летом. Встретить рассвет на крыше, проводить закат с видом на море. Ну, в общем, все самое важное нужно успеть сделать за ближайшие 92 дня. Поэтому праздники, ну и самый главный праздник, Международный день защиты детей. Не обижайте детей. Дети самое главное, что есть в нашей жизни. Поэтому дарите им праздники каждый день. Еще сегодня Всемирный день родителей. Первый день лето, конечно же, Всемирный день молока и день Северного флота России.
0: Международный день настольных игр, день ходьбы босиком, день оливок, день...
1: Оливки?
0: День торта с фундуком.
1: Ну все, хватит уже.
0: Ладно, очень действительно много праздников.
1: Иван Долгий, ранние льны. Это ты должен был сказать из своего календаря.
0: Мне не прислали такой праздник сегодня.
1: А то, что именины у Корнилия, как тебе?
0: А вот это праздник, который стоит отметить, конечно. Дорогие друзья, всех, у кого сегодня праздник, поздравляем. День рождения, у кого мы тоже поздравляем. Корнилиев, поздравляем всех именинников сегодняшнего дня. Поздравляем, и этот трек вам запускаем. Поехали. Yeah. Пацанов.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Давайте к новостям. Туристов предупредили об аномальной погоде в Турции. Почти по всей стране температура будет выше нормы. А в Анталии, Алании, Белеке и Сиде она может побить рекорды, превысив 40 градусов в июле и августе. Вот поэтому мы и не едем в Турцию ни в июле, ни в августе. А поедем мы в Турцию когда, Марина?
3: С 24 октября целая неделя кайфа, дорогие друзья, поэтому...
2: Но у нас же есть какая-то замечательная новость касаемая.
3: Есть замечательная новость, то что весь июнь, если вы бронируете поездку с детьми до 12 лет, то...
2: Сейчас вот внимание, друзья, если у вас дети до 12 лет...
3: Акция как раз приуроченная к Дню защиты детей. Если вы едете с детьми до 12 лет, то проживание детей вам не будет стоить вообще ничего.
2: Это называется бесплатно. Вы слышали это? Бесплатно.
3: Ну и детям там тоже точно будет чем заняться, а вам не нужно заморачиваться и отправлять детей к бабушкам или еще куда-то. Просто берете
2: итак,
3: с собой, с 24-го и дети отдыхают. И вы...
2: По 30 октября всех приглашаем на бархатный шансон. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. К другим новостям.
3: А, вор обокрал дом и забыл на месте преступления свой паспорт.
2: Молодец. Всегда надо носить с собой паспорт.
3: Криминальный гений разбил окно дачи в Ленобласти и вынес оттуда технику на 90 тысяч рублей. А полиция в доме нашла сумку грабителя, в которой были телефон и документы. В общем, быстро воришку нашли, потому что, ну, он сам, наверное, искал свои документы. Так и выяснилась вся эта история.
2: Еще тема, которая не отпускает сегодняшний праздник. Пассажирам такси с детьми приходится переплачивать за поездку в 2-3 раза.
3: А вот это несправедливо.
2: Из-за детского автокресла. Но, с одной стороны, наверное, это несправедливо, а с другой стороны, без детского кресла ты не поедешь, а с третьей стороны, я знаю очень многие таксисты, они не возят с собой детское кресло.
3: А я знаю многих,
2: по самой простой причине.
3: Бустер прямо в багажнике.
2: Бустер не всегда является детским креслом, это раз, а во-вторых, почему не возят детское кресло?
3: Много места занимает.
2: Конечно, ты потом людей в аэропорт не можешь отвезти. Так вот, ладно, обычная поездка в Яндексе для трех взрослых стоит 800 рублей, но если едет один взрослый и двое детей, то поездка обойдется уже в 2000 рублей. А если брать свое кресло, все равно нужно заказывать детский тариф, и все равно вы будете переплачивать.
3: Ну, мы будем надеяться, что к этому прислушаются компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, и все-таки какие-то...
2: Не прислушалось уже много-много лет. И не
3: ну, надо что-то менять, конечно.
2: Что-то менять надо, да.
3: А в Лужниках установили мировой рекорд, самый массовый турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие практически 6200 человек. Рекорд официально зафиксирован, и турнир этот стал самым массовым в истории вообще настольного тенниса. Там куча столов установили.
2: Ты умеешь играть в настольный теннис?
3: Да, умею.
2: Тогда мы с тобой в Белеке сразимся.
3: А там будут столы
2: там даже будет гольф.
3: Ну, в гольф вот я играть не умею, Артем. Кстати,
2: я играл в гольф. Ну, в мини-гольф, ладно. В большой-то гольф я тоже не играл. А в мини-гольф играл.
3: Как много
2: все равно
3: всего
2: кайфово.
3: В этой жизни ты еще не делал ни разу.
2: Я не
3: есть
2: делал.
3: К чему стремиться.
2: Я?
3: Но в большой гольф не играл.
2: Не, мне маленького хватает. Там расстояния не
3: лучше
2: такие большие.
3: Лучше маленький, но свой.
2: Это точно.
3: Гольф это тоже

0: Реклама на радио «Шансон». Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Ну что, Марина, это игра «Черный ящик». Я надеюсь, ты уже что-то положила в него.
2: Да, я уже придумала. Что-то положила в «Черный ящик». Причем невероятно интересное. Мы такое, мне кажется, никогда не делали, чтобы в «Черный ящик» мы умудрялись запихнуть целую улицу.
1: Дорогие друзья, в «Черном ящике» улица. Я прошу внести «Черный ящик». Уважаемая госпожа так. Дымова.
2: Да, господин ведущий.
1: Итак, первые подсказки для наших радиослушателей, которые уже готовы внимательно их слушать.
2: Современное свое название улица получила, потому что один человек, который приехал из Германии в Россию, построил там каменный дом. И в честь его фамилии, ну, точнее сказать, она немножко по-другому звучала.
1: Олимпийский проспект. Мясоедовская
2: улица.
1: Потому
2: что у него фамилия-то немецкая, понимаешь? И, в общем, а фамилия, в смысле название улицы, как будто бы прям совсем русская. И, в общем, считается, что, по мнению некоторых литературоведов, это самая литературная улица в нашей русской литературе.
1: Ленина, вот есть предположение.
2: Здесь селили своих персонажей и Достоевский, и Гончаров, и Куприн, и Чернышевский. Упоминали также в своих произведениях Бродский, Ахматова,
1: Арбат,
2: и даже Александр Розенбаум.
1: Каменная.
2: Про эту улицу часто в своих
1: Врангеля.
2: Песня. Нет, холодно.
1: Пушкина.
2: Также на этой улице находится так называемый
1: Мойка.
2: Дом пиковой дамы.
1: Липкнихта. Есть.
2: Там жила княгиня Голицына, которая вот как раз прообраз пиковой дамы у Пушкина. Также здесь жил Распутин. Что еще интересного, что в советское время улицу переименовывали, а потом снова вернули нормальное название, которое нам всем ясно и понятно. Ты решил любую музыку выключить?
1: Да я, потому что я был...
2: Смотрите, что творит господин ведущий.
1: Одной рукой надо следить за музыкой.
2: Уже не надо, оставил бы нашу классическую музыку. Также говорят,
1: классическую вашу музыку, вот она.
2: Вот наше все по-простому. Эх, хвост, чешуя, что же у нас в черном ящике,
1: друзья? Ладно, есть у нас победитель, есть. Победительница. Это, по всей видимости, все-таки девушка. Ну,
2: да.
1: Судя по имени, это Лина. Ее зовут Лина. Больше на аватарке. А, на аватарке у нее там тени исчезают в полдень какие-то. Ну, фото за занавеской.
2: Лина, вы, наверное, поняли, что
1: это
2: речь
1: вы, да.
2: Идет о вас.
1: Ну и, конечно же, вы поняли, потому что вы правильно отгадали название улицы. А улица у нас сегодня была
2: Гороховая. А этого купца, который построил каменный дом, его звали вообще Горах, а люди думали, ну, Горох. И он даже, когда уже стал
1: он
2: богатым...
1: Он был Горах.
2: Горах, да. И поэтому люди такие, да это Горохов, а вообще он Горах.
1: Ну,
2: вот
1: да,
2: такая вот,
1: так
2: вот история про Гороховую улицу.
1: Да, вот они, русские недоразумения.
2: Видно, да, что я вернулась из Санкт-Петербурга.
1: Да, видно, теперь да. Видно. Вот до этого было не очень видно. Кстати, без подарков вернулась. Какую-нибудь горшку бы привезла.
2: Да уже не сезон, да? Артем. Какая горшка?

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Продолжаем знакомиться с новостями, которые мы проспали.
3: А мы вот. Разве какие-то новости проспали?
2: Мы с тобой нет, а мы, это значит, все. Ранними арбузами легко отравиться, так как они часто перенасыщены нитратами. Но не знаю, вот уже ты же ела арбузы в этом году?
3: Ела иранские.
2: Иранские, ну.
3: Ты знаешь, ну какой-то он немножко травянистый. То есть я люблю, которые...
2: Когда а вот... тебе нравится водянистый?
3: Нет.
2: Мясистый.
3: Мне нравится, когда он арбуз-арбуз. А тут, получается, он какой-то, знаешь, ну, ни рыба, ни мясо.
2: Опа, это что такое ни рыба, ни мясо? Особенно это... вот этот комплимент про арбуз, да, вообще прям непонятно.
3: Ну, в общем, все равно не то, пока еще не сезон.
2: Ну, не знаю, в Иране давно сезон, а у тебя не сезон.
3: Ну, в Иране, может, и сезон, но...
2: Просто ты к этим сортам непривычная, Марина.
3: Видимо, да.
2: Это дорогие сорта.
3: Ну, это, попроще. Как понимаешь, это ты любишь египетскую картошку. Я предпочитаю тамбовскую и липецкую. Ну, также и иранские
2: где сейчас
3: арбузы.
2: Ее взять, тамбовскую и липецкую? А египетская?
3: Ну, там, в закромах ну, поискать, по сусекам.
2: Ну, не знаю, там по сусекам уже выросли, по-моему, из нее эти белые отростки в разные стороны. Она уже не годится ни для чего.
3: Ладно, ты все про арбузы, а тут вообще-то нам рассказали, что этим летом россиян ждет самое длинное рабочее лето за последние 3 года. Придется нам работать 65 рабочих дней, ну, там посчитали количество.
2: Но нам с тобой это не при... нам-то это не грозит. У нас
3: это как обычно, 4 недели отпуска, это классика.
2: Ну, вот, поэтому
3: а как,
2: нормально.
3: Когда у нас отпуск?
2: Понятия
3: друзья,
2: не имею.
3: Друзья, середина июля.
2: Середина
3: вы
2: июля.
3: Вы тоже там планируете?
2: Где-то так, да.
3: Так, чтобы мы ненадолго расставались. А то уйдете вот с начала июля.
2: Так, москвичи все чаще выбирают активный отдых на природе.
3: Какие молодцы.
2: За прошлый год интерес к походам и отдыху на свежем воздухе заметно вырос. А современные технологии в экипировке сделали такой формат гораздо комфортнее. А комары и клещи об этом почему-то не знают.
3: Не знаю. Я вот была на Финском заливе, там было ветрено, и комаров и клещей просто сдувало на ветру, понимаешь, не долетали.
2: Хорошая, плохая была погода, да?
3: Не, хорошая была погода. Ну,
2: то есть ты в целом
3: бодрящая. Я хотела тебе рассказать, Артем, что если ты часто пользуешься искусственным интеллектом, то
2: а я очень часто
3: теперь
2: пользуюсь.
3: Понятна причина, почему у тебя снижена мотивация и никакой,
2: да, нет,
3: и
2: никакой
3: полностью
2: мотивации.
3: Отсутствует самостоятельность.
2: Абсолютно,
3: ученые из Великобритании
2: да.
3: заявили, что даже 15-минутное использование искусственного интеллекта mm-hmm. может негативно влиять на когнитивные способности человека. Mm-hmm. Так что, друзья, даже если вы разговариваете с колонкой и спрашиваете у нее...
2: Это не искусственный интеллект, я тебе уже 100 раз об этом говорил.
3: Да
2: говорю.
3: Ну что, это начало. Это
2: нет, Марина,
3: первый
2: начало.
3: Шаг к искусственному интеллекту. Когда ты разговариваешь с колонкой. Дальше все. Дальше за тебя уже пишут письма искусственный интеллект.
2: Ну нет, вот когда он за тебя начнет писать письма и думать, тогда да. А когда ты просто болтаешь с колонкой, это значит, у тебя одиночество, Марина.
3: Слушай, я иногда...
2: Так же с котом
3: ты
2: можно разговаривать.
3: Я иногда еду за рулем и думаю, как бы хорошо сейчас было у машины спросить, ну типа там, какая погода, что это за город, mm-hmm. как вот эта улица yeah. появилась. No. Я понимаю, что... А в Китае же уже давно люди с машинами разговаривают.
2: Естественно.
3: А мы-то что, сидим?
2: Не знаю, о чем мы сидим. Но для начала надо машины сделать, которые, с которыми приятно будет
3: а
2: поговорить.
3: А будет когда-нибудь такое, когда в ладах это установят?
2: В ладах? В каких ладах? Топаловых?
3: Ты берешь этих владов топаловых.
2: Ну, просто их нарожали, и надо же о них иногда вспоминать. Так, спец... Ага, что еще мы хотели бы рассказать?
3: Сексологов в России убрали из перечня медицинских должностей. Все.
2: Все, сексологи больше к медицине не имеют отношения?
3: Я так понимаю, что это просто люди,
2: которые... Да вымахивались, ребят. Так, ладно.
3: Они вымахивались сильно?
2: Туда, верно.
3: Ты был когда-то тут такого специалиста?
2: Я всегда считал, что я и есть такой специалист.
3: Ты кому рассказывал своим новым знакомым?
2: Да. Да. Леса Сибири... А, россияне охотятся за шишками. В общем, такая вот новость.
3: А я даже знаю, зачем. Ты представляешь, я в интернете увидела рецепт. Молоденькие побеги, и не шишки, а вот когда они еще зелененькие...
2: Чтобы выдавать их за кедр?
3: Нужно махать в шоколад, и якобы очень вкусный десерт. Я, как обычно, своим знакомым говорю, приготовься, должно быть вкусно. Мне 3 человека позвонили, сказали, зачем нас научила готовить такую гадость.
2: Вот, а леса Сибири и Севера стали местом притяжения для шишкоискателей, которые обдирают кедры и хорошо на этом зарабатывают, потому что мешок кедровых шишек примерно стоит 2000 рублей, а орехи можно продавать за 10-20 тысяч. Но это, видимо, уже не за мешок, а за килограмм, да? Или за мешок. Ну, ладно, неважно.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: С нами просыпаются города России.
4: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 1 июня, это лето. Ура, товарищи! Давайте посмотрим, какие песни по этому радостному поводу нам поют сегодня звезды. Итак, овны, инициатива хороша в меру. Сегодня кто-то может неправильно понять вашу активность, а настроение этого дня ловите в песне «Небоскребы» Вере Тохарева.
2: Тельцы, опирайтесь в этот день только на свой опыт в принятии решений. Никого не слушайте, ведь ваша интуиция – ваш лучший друг. Для вдохновения послушайте песню «Саму летнюю» «Пальма де Майорка» Михаила Шафутинского.
1: Близнецы, активно продвигайте свои идеи, чтобы конкуренты не опередили вас, а начальство, конечно же, и заметит, и повысит. Ну а ваша песня «И я попробую» Ирины Круг.
2: Раки, больше общайтесь с интересными людьми. Вас ждет очень интересное знакомство в ближайшее время. И для вдохновения послушайте песню «Магадан» в исполнении Игоря Слуцкого.
1: Львы, и правильная расстановка приоритетов сегодня поможет вам решить очень-очень много вопросов. Ну а ваша песня «Калифорния» Владислава Медяника.
2: Девы, не отвечайте грубостью на грубость в этот понедельник, ведь каждый обидчик получит жизни по заслугам. А ваша песня сегодня «День без тебя» Стаса Ярушина.
1: Весы, настройтесь на позитивный лад, и к вечеру тучи над вами уже рассеются. Настроение ловите в песне «Мышка» Михаила Круга.
2: Скорпионы, добавьте в свою жизнь спорт. В результате вы получите хорошее настроение и прекрасное самочувствие. А для вдохновения послушайте песню «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Стрельцы, сегодня... Ой, извините. Стрельцы, сегодня все ваши действия будут смелыми. Ваша решительность вас даже удивит. А песня понедельника «Любовь хулигана» Ивана Кучина.
2: Козероги, не поощряйте в этот понедельник неправильные поступки людей, а честно указывайте их на их ошибки. Говорите правду, и тогда все в этой жизни будет по-честному. Ваша песня в этот понедельник — «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Ну, это точно по-честному. Водолеи, не упускайте сегодня ни единой возможности на пути к успеху. Прочь плохое настроение и непонятную тревогу. А ваша песня «А я чё?» Валерия Кураса.
2: Рыбы, не поддавайтесь на какие-то провокации. Их сегодня будет предостаточно вокруг вас. Просто проведите день так, чтобы порадовать себя любимого. А ваша песня «Форточка» группы «Лесоповал».
1: Ну что ж, радио «Шансон» всем желает легкого, теплого, музыкального и летнего понедельника.
2: Ну а пока послушаем песню Артема Демина.
1: Давайте
2: неважно,
1: послушаем.
2: Кто вы по знаку зодиака, пусть в вашей жизни всегда будет белая полоса.
1: Спасибо, Марина. Хороший тост.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России стартовал основной период ЕГЭ. Совместными приказами Минпросвещения и Рособранадзора утверждено единое расписание экзаменов. Согласно графику, сегодня выпускники сдадут историю, литературу и химию. Обязательно русский язык запланирован на 4 июня, а математика базового и профильного уровней на 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике пройдут 11 числа, а биология, география и письменный иностранный язык 15 июня. Завершат основную волну 18-19 июня информатика и устная часть по иностранным языкам. Для тех, кто не сможет присутствовать по уважительной причине, предусмотрен резерв с 22 по 25 июня. Кроме того, приказом ведомств выделены отдельные дни для пересдачи одного предмета на выбор – 8 и 9 июля. Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки на рейс, вылетели из петербургского аэропорта Пулково в Москву, сообщает РИА Новости. Также с сегодняшнего дня сервис доступен и в аэропорту Шереметьево. Эксперимент продлится до апреля следующего года. Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно предварительно сдать свои биометрические данные в единую систему. Это можно сделать, например, в банках. Затем в системе создается цифровой шаблон лица, по которому и будет подтверждаться личность пассажира. РЖД запускают услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника. С сегодняшнего дня несовершеннолетние смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых. Услуга действует в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка», «Финист». Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда. Ранее услуга сопровождения детей была доступна только в «Сапсанах». По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14. А далее в утреннем шоу в формате 2D предлагаем самую летнюю тему – ваше любимое мороженое. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, у вас новые очки?
2: Да, Людочка, доктор прописал.
1: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
2: Кого их, Людочка?
1: Утреннее шоу в формате 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Какая важная, красивая информация от красивой ведущей утреннего шоу в формате 2D Марины Дымовой. Доброе утро, Марина.
1: Доброе утро, Артем. Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Ну и, конечно, в первый день лета мы будем говорить не только о вашем здоровье, но и о том, как сильно вы любите мороженое.
2: А почему мы решили об этом поговорить? Да потому что диетологи раскрыли неочевидную пользу мороженого. Оказывается, мороженое полезно тем, что содержит источник кальция и легко усвояемого белка, приносит удовольствие, это правда, снижает уровень стресса. Что еще есть приятное?
1: Ну, в целом, все диетологи, как один, говорят, что мороженое – это самый полезный десерт, самая полезная сладость.
2: Потому что есть молоко, сливки, источник кальция и легко усвояемого белка.
1: В день защиты детей мы не можем у вас... Мне кажется, вот мороженое – это всегда ассоциация с детством.
2: Всегда было
1: праздник. Расскажите, какое у вас самое любимое мороженое, как часто вы его едите, может, у вас есть рецепт, как приготовить идеальное мороженое дома. В общем, давайте поговорим про эту невероятную и самую летнюю сладость. Пишите.
2: +7 909 955 103 и 0.

0: реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 1 июня, дорогие друзья, день защиты детей. Также сегодня день родителей. Ну и, конечно, уже на этой неделе в Москве столбики термометров будут подниматься все выше и выше и выше. И, конечно, будет даже жарко. И, конечно, будет даже неприлично жарко. И захочется охладиться. А как можно безопасно охладиться и с минимальным вредом для здоровья? Конечно же,
3: погрызть
2: с помощью мороженого. Да, мороженое. Погрызи мороженое, и нормально.
3: Честно говоря, вот чистосердечное признание. Мне понравилось сообщение от нашего слушателя Александра, который пишет, что еще помню вкус того самого мороженого из настоящего молока. Так что, что сейчас иногда ем, но без особого удовольствия. Вот я с Александром абсолютно согласна, что раньше реально было офигительно вкусное мороженое.
2: Ну, давайте уже как-то
3: сейчас
2: перестраивать свои вкусовые сосочки и не вспоминать
3: вот
2: то, что было раньше.
3: Вот ты начинаешь опять вот про эти вкусовые
2: сосочки. Ну, нормально же есть. Ну, есть нормальные
3: мороженые.
2: Нет, а
3: мороженое. Как оно тает? Вот посмотри. Элементарный тест на то, правильно ли ты ешь мороженое или нет, просто забудь его в стакане. Если ты его не съел сразу же, посмотри, что с ним происходит.
2: Так, раньше оно превращалось в...
3: Утекающая лужа сливок, по факту. Так. А то, что сейчас, это превращается в какую-то жижу, которая не...
2: В какую жижу?
3: С пальмовым маслом и сахаром и всем остальным. Просто проведи эксперимент. Я не говорю про все бренды. Я не говорю, что прям вот все мороженое. Но
2: что,
3: сейчас
2: никогда так не делал.
3: Вот я имею в виду, что...
2: Я не даю шанса мороженому расплавиться.
3: А как же эксперимент?
2: И растаять. Ну вот эксперимент это
3: дорого. То есть
2: я
3: имею в виду, вспомни
2: дорогой
3: свое
2: эксперимент.
3: Детство.
2: Сотку выкинуть.
3: Ты идешь, например, там по зоопарку. Или там по центру Москвы держишь
2: мороженое,
3: в руках
2: капает,
3: мороженое,
2: да,
3: оно у тебя просто стекает по руке.
2: Да.
3: Сейчас такого нет.
2: А что происходит?
3: А потому что сейчас другие, видимо, холодообразующие какие-то...
2: Так, и что происходит с мороженым?
3: Оно
2: не
3: просто
2: тает?
3: Шмат, такой шмат, который, ну вот, как кусок какого-то мыла, сала, ничего
2: оно
3: с ним
2: не
3: происходит.
2: Оно не стекает по руке?
3: Не стекает по руке.
2: Серьезно?
3: Ну, шоколад вот стекает, а все остальное... Вот, ну просто, я тебе говорю, проведи эксперимент.
2: Боже
3: ты не будешь
2: мой
3: так сильно кайфовать от мороженого. Ну, потому что я, например, понимаю, что единица осталась реально такого вот вкусного мороженого.
2: Так давайте есть эти единицы. Пусть разорятся те, кто делают непонятные хладагенты там, которые не стекают у Марины по руке.
3: Ну, а еще, вот реально, я, конечно, понимаю, что на заправках всегда все стоит дороже, чем где бы то ни было, но...
2: Цены заоблачные.
3: Что это за мороженое за 300 рублей?
2: Это уже
3: это
2: просто...
3: вообще как?
2: Ну, это вот какой-то
3: что
2: прям...
3: за обдираловка?
2: Это какой-то вот уже такой десерт а-ля с претензией на какую-то... Такую...
3: Я тебе еще одну вещь скажу.
2: Недоступность.
3: Зимой было модно, все в соцсетях готовили знаменитое мороженое на снегу.
2: Да.
3: Это ты берешь сливки, сахарную пудру и все это долго-долго взбиваешь, угу, и получаешь... Какое же оно приторное, тоже не то.
2: Да?
3: Ну, то есть, похоже на мороженое, классные сливки, но вкусно, аж ложка стоит, не тает как надо. То есть, в целом все идеально, но слишком приторно-сладко.
2: Так, может быть, сахарку поменьше?
3: Ну,
2: не пробовала?
3: Ну, может быть, надо поменьше.
2: А что ж ты тогда наезжаешь на рецепт?
3: Там целый таз был, мы устали его мешать.
2: Таз сахара сидели, мешали.
3: Расскажите, дорогие друзья, любите ли вы мороженое? Если любите, то какое? Пишите ваши истории.
2: И как вам кажется, осталось ли сейчас то самое мороженое из СССР? Напишите.

0: не забыть.
1: Реклама на радио «Шансон». Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам только для вас.
1: Дима и Демин на радио «Шансон». Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

0: дай бог памяти, в каком это году?
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, решили мы с вами поговорить о мороженом, дорогие друзья. Ваше любимое, любите, не любите. Есть ли такое, как было в СССР? Равнодушны ли вы к мороженому в целом, как Марина, например? Вот я не могу остановиться. Когда вот есть мороженое, вот сколько бы его ни было, мне кажется, я буду продолжать и есть, и есть, и есть.
4: Ну,
3: и
4: какое
3: есть,
4: у тебя любимое?
3: Ой, я сейчас не могу назвать свое любимое
4: хорошо,
3: мороженое.
4: Хорошо, из детства.
3: Это будет реклама, Марин. А?
4: А ты бренд не называй, но это, я имею в виду...
3: Ну, это пломбир,
4: брикет,
3: конечно,
4: который да, в вафельке.
3: О, слушай,
4: это просто стаканчик.
3: Люблю просто брикеты, которые в фольге, такие большие.
4: Да, ну вот, в шоколаде снаружи. Нет?
3: В смысле?
4: А, вот такие.
3: Ну, такие прям вот большие
4: просто
3: брикеты.
4: Просто типа слиток такой.
3: Да, слиток, типа слиток.
4: Вот. Мороженый слиток.
3: И, да, люблю шоколадное.
4: И как ты его ешь, с вареньцем?
3: Шоколадное, нет, без вареньца.
4: Просто?
3: Да.
4: Ну, вот, хоть запиваешь чем-нибудь, типа кофе?
3: Марин, типа кофе запиваю, но это не кофе.
4: А все остальное не сочетается. Мороженое ни с каким алкоголем не сочетается, кроме кофе. Если мы говорим про такие напитки.
3: Так,
4: мне в детстве безумно нравился волшебный фонарь. Сейчас его днем с огнем не освещу. Помнишь такой, который весь в шоколадной крошке, на палочке и в золотой упаковке?
3: Да,
4: это же было невероятно. Нам пишет Евгений, он спорит со мной. Я же тут недавно распиналась и говорила, что сейчас нет, очень сложно найти вкусное мороженое. Евгений пишет: здравствуйте, лучшее радио и любимые ведущие. Мороженое сейчас вообще-то вкусного очень много и качеством выше, если сравнивать с тем, что было в Советском Союзе. Было два вида: пломбир, забава. Повторюсь, как технолог пищевого производства, раньше мороженое было с добавлением говяжьего жира, что не определяло его никакая экспертиза. И да, Марина, пальмовое масло — это вообще-то было основой детского питания в Советском Союзе, так что оно вообще-то полезное и полезнее, чем подсолнечное. Евгений, ну сейчас же говорят все, что то пальмовое масло, которое сейчас везде добавляют, ничего в нем полезного нет. Это просто дешево.
3: Ничего не могу сказать, не являюсь в полемику вашу, нет, я не являюсь дегустатором пальмового масла, ничего не могу сказать по поводу вреда, пользы. Я знаю, что его везде сейчас как бы завались, этого пальмового масла, насколько это плохо.
4: А то, что вот у мороженого сейчас какой-то невероятный срок годности, но тоже это вопрос к такому мороженому? Нет? Вы видели сейчас.
3: Марин, хватит меня сыпать.
4: И пугаю
3: вот,
4: тебя.
3: Кстати, все хвалят мороженое из ГУМа.
4: Так.
3: Ты что скажешь по поводу мороженого? Я ел мороженое в ГУМе, прям вот стоял в очереди. Там же
4: слушайте, ну вот так, что прям специально
3: очереди.
4: Ехать?
3: Одно
4: дело,
3: вот
4: если вы
3: ехал.
4: Находитесь на Красной площади,
3: ну
4: то,
3: да, конечно,
4: то можно зайти.
3: Никто специально
4: это,
3: не ездит.
4: Это такое больше эмоция, впечатление, и ты потом, уезжая в свой город, вспоминаешь, вау, я ел.
3: Я ел мороженое из ГУМа.
4: Да.
3: Вот, но его просто все же нахваливают. Его нам Юрик вот пишет, что когда бываю в центре, обязательно покупаю пару порций мороженого из ГУМа. Но я ел, ну а... Я
4: ну,
3: ничего
4: нет,
3: не могу сказать,
4: Юрик,
3: что...
4: тебе говорит именно вкус черная смородина.
3: А, черная смородина?
4: Не абы что. Черная смородина, слушайте, это всегда вкусно.
3: Да, черная смородина интересный вкус. Я
4: даже если ГУМ рядом не стоит, черная смородина это
3: вот
4: хорошо.
3: Сейчас хорошо было сказано, ГУМ рядом не стоит. Так, доброе утро. Сначала напишу, что не люблю. Фруктовый лед. Не понимаю вкуса с различными вкусовыми добавками. Для меня это идеальное мороженое. Для меня идеальное мороженое — это пломбир на сливках. Недалеко от моего дома есть магазинчик. Всегда беру любимое мороженое только там. Ем по желанию, но чаще, конечно, летом, пишет Светлана.
4: Марина нам пишет: здравствуйте, мороженое я люблю с детства, и сейчас в свои 60 лет я могу съесть целый килограмм. Мое любимое мороженое — это крем-брюле и пломбир, а муж любит только шоколадный. Слушайте, ну хорошо, у вас нет повода для конфликтов. Сразу
3: никто
4: понятно,
3: не будет вырывать изо рта да, чужое мороженое. Шоколадное брикетов — это разрыв мозга и вкусовых сосочков, признается нам Андрей. Ну, он пишет там, да, производителя. Мы, конечно, производителей не читаем,
4: это
3: Андрей.
4: Это который вкусовые сосочки придумал, вот этот производитель. Или про какого пишет?
3: Просто вот шоколадное в брикетах — это разрыв мозга. Чего тебе надо?
4: Нет, просто я имею в виду, мы раньше и не
3: ты
4: знали,
3: что какие-то вопросы мне все время задаешь, на которые у меня нет ответа просто.
4: На появление одного бренда мы даже и не знали, что у нас есть вкусовые сосочки.
3: Нет.
4: А теперь я не могу даже после рекламы это развидеть, как они выглядят.
3: Сам линия есть в названии.
4: Ну, только они придумали. Нет, это...
3: Линия — это те, которые придумали рекламу про сосочки. А вот это здесь про другое. Так, ну что, 15 секунд.
4: Ну, давайте сделаем паузу, послушаем Дмитрия Малыгина. Вдруг он в автомобильных новостях скажет что-нибудь про мороженое.
3: А если он не скажет ничего про мороженое, то мы ему сейчас позвоним и спросим у Дмитрия Малыгина, есть ли у него любимое мороженое. А что-то мне подсказывает, он его очень любит.
2: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Занимательная новость пришла от «АвтоВАЗа». Я часто рассказываю о том, что в процессе разработки новой модели производители проводят различные тесты. Естественно, машины бьют по-разному. Фронтально, сбоку и так далее. Кроме этого, машины вывозят в суровые климатические зоны или замораживают в специальных камерах. Все это привычно, и об этом мы хорошо знаем. «АвтоВАЗ» же рассказал, как испытывали лакокрасочное покрытие новой модели «Лада Азимут». Образцы подвергались испытаниям на стойкость к ударам гравия, царапания и стирания, воздействие влаги и температуры, стойкость к ультрафиолетовому излучению, стойкость к ускоренному старению и подверженность биологическому воздействию со стороны птиц и насекомых. Производитель рассказал, что прибегал даже к экзотическому испытанию на стойкость к кислотным дождям. Не знаю уж, где идут такие дожди, но «Лада Азимут» готовится к выходу как автомобиль судного дня. Это самая стойкая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
11: Итак, рубрика в эфире «Как там у них?». И вот что нам рассказывают.
12: Андрес,
11: конечно. Доброе утро. Guten Morgen. Самый лучший, любимый ведущий Марина Артем. Меня можно и даже не читать. Вы прекрасно все знаете, что я люблю мороженое пломбир в вафельных стаканчиках. Оно у нас продается в ресторанах быстрого питания.
12: Кстати, вот это мороженое русском... вот в этом ресторане, которое, да, у нас переименовали в быстрого питания, вот это вот...
11: С точкой.
12: Фастфудушное. Вот, да, там вот этот рожок вафельный, конечно...
11: А мне там больше нравится не рожок. А, нет, рожок, просто вафля, вот без мороженого тебе нравится.
12: Да, ну нет, но там оно правильно тает. Правильное мороженое.
11: А, правильно вот... тает. Хорошо. Мне,
12: ой,
11: там больше...
12: как захотелось.
11: Мне там больше... Ты же не любишь. Мне там больше нравится вот в таких вот стаканах, пластиковых.
12: А, там, где еще насыпают варенье. Разными,
11: да, с вареньем, да. Вот,
12: ну,
11: неплохо,
12: кстати, да,
11: неплохо,
12: слушай, тут неплохо. Наша слушательница Яна нам пишет, нет такого мороженого, как в Советском Союзе, уже нет, поэтому я делаю сама на основе замороженного банана, ягод, фруктов и специй. Присылает фотографии. Во-первых, какие-то у Яны невозможные креманки. Смотри, вкус мороженого. Манго-кальвадос или кальвадос, как правильно говорить, Артем?
11: Кальвадос.
12: Манго-кальвадос, как тебе такой вкус? Нормально?
11: Мне в целом кальвадос нормально.
12: А это еще и мороженое.
11: Кальвадос мангой не испортишь, поэтому нормально.
12: Мангой?
11: Не, нормально, хорошо.
12: Банан, смородина, кефир. Ну, тут прям такое что-то полезное.
11: Банан, смородина, кефир. Карваль, оранжевое лето.
12: Банан, йогурт, земляника, козье молоко. Банан, сметана, мед. Слушайте, Яна,
11: а вы что везде бананы засовываете?
12: Так это самое основа.
11: А что, все на банане надо делать?
12: А еще жимолость.
11: Мне не нравится
12: бананы,
11: мороженое.
12: Бананы, козье молоко.
11: Которое делается только на банане.
12: И рядом какие-то шоты, ну типа какие-то что-то.
11: Шоты, это хорошо. Бананы не очень.
12: Яна, ну у вас не совсем мороженое. Это какой-то прям десерт-десерт.
11: Так, поесть мороженого хорошего по адекватной цене можно, иногда беру в магазине с черникой, мне нравится, пушка-бомба, еще понравилось мороженое с кукурузой.
12: С кукурузой? Я, кстати, пробовала, так это,
11: да,
12: корейское,
11: да? Ну, нормально.
12: Слушайте, ну, какая-то муть.
11: Ну, прикольно.
12: Ну, какое-то крахмалище какое-то.
11: Знакомство с новыми вкусами. Сосочки такие, о, хозяин, что это было? Откуда это? Вообще, можно повторить?
12: Можно просто горячую кукурузу с сочинского пляжа?
11: Вот нет, вообще, на самом деле, я же тебе рассказывал, помню, да, когда я приехал из...
12: Борзи?
11: Нет.
12: Откуда ты еще
11: из
12: приехал?
11: Из Китая. Помнишь, я вернулся из Китая, я тебе говорил, что там прикольное мороженое.
12: Но это когда ты не мог определить, что ты ел?
11: В смысле?
12: Ну, когда ты...
11: Нет,
12: тебя
11: это...
12: чем-то кормили, а ты до сих пор не помнишь,
11: это...
12: летучая мышь это была или черри-помидор.
11: Это я тебе сейчас про мороженое говорю. Мороженое там раздавали. Тоже просто такое в брикетиках.

0: хотя бы на память должно что-то остаться, кроме
1: вкуса. Ты хотя бы в этот пакет гум... А там разве есть пакет гум? Я знаю пакет ЦУМ.
0: Есть и гум тоже пакет.
1: Серьезно?
0: Да. А что в ЦУМе, кстати, мороженого нет? Хоть... А то в ЦУМе я ничего себе не могу позволить.
1: Да, в ЦУМ Марина не ходит, потому что там даже мороженого нет. Вот так вот. Любимая
0: Раль... А ты прям ходишь, что я не вылезаешь оттуда.
1: Не знаю, у меня садовод вообще вот так вот.
0: И там, кстати, есть пакеты как в ГУМе, как в ЦУМе, вообще из любого.
1: Говорю, для нас уже все давно придумали, Марин. Чем мы не пользуемся, не знаю. Так, любимое радио...
0: Точно в Китае был или на садоводе-то это мороженое?
1: Был. Так, да, конечно, мороженое советских времен осталось только в воспоминаниях, особенно в детском мире, опять и в ГУМе продавалось. Вот. Сейчас тоже есть там, да, и вот линия, там, и вот что-то еще там есть даже одно. Отдыхаю в Крыму,
0: там
1: мороженое наслаждаюсь, и кофе тоже, и удовольствие на берегу моря. Это Мила из Москвы. Что?
0: Я говорю, мы даже на производстве были того бренда, который упомянули.
1: Про линию?
0: Действительно... Все хорошо, выстроено на линиях производства, и ты смотришь и понимаешь, ну, похоже на настоящее.
1: Доверяем,
0: Елена напишет, если вы будете в Майкопе, то попробуйте мороженое нашего производства, майкопское. Рекомендую на 200%, как истинный фанат мороженого. На сегодня это самое похожее на то, что было в Советском Союзе.
1: Mm-hmm.
0: Когда ты будешь в Майкопе?
1: Уже в этом году точно не буду.
0: Почему вообще?
1: В прошлом году, потому что был. Но мороженое не пробовал. Мне там больше нравятся напитки вот эти вот их.
0: Какая летняя песенка.
1: Да.
0: Делайте громче, а тему про мороженое продолжаем, потому что очень много ваших вкусных сообщений.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Студентки, ставшие матерями в период обучения в ВУЗе, имеют право на перевод с платного на бюджетное обучение. Также они могут рассчитывать на получение материальной поддержки. Студенческим семьям положены семейные комнаты в общежитии, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. Студенты с детьми могут перейти на более комфортный индивидуальный учебный график, а также получить путевку в санаторий и дом отдыха. Всего в российских университетах обучаются более 55 тысяч женщин с детьми. Финляндия перестает принимать выданные в России небиометрические паспорта, сообщил МИД Республики. Решение предусматривает переходный период с 1 июня по 31 декабря. В течение этого времени Финляндия будет принимать выданные в России паспорта без биометрии с действующей визой, которые были выданы Финляндией или другой страной ЕС до 1 июня. Посольство России в Финляндии заявило, что решение Хельсинки создаст трудности для прибывающих россиян, но не станет масштабной проблемой. Посещение Финляндии россиянами в целях туризма запрещено. Въезд возможен только при весомых основаниях, таких как трудовая деятельность или посещение близких родственников. Московский зоопарк с сегодняшнего дня переходит на летний график и увеличивает продолжительность работы. С началом летнего сезона гулять на территории зоосада можно с 7:30 до 22 часов. Зайти можно до 9 вечера. Ранее сотрудники зоопарка рассказали, как помогают животным пережить жару. Так, у медведей и капибар есть бассейны с проточной водой. В вольерах также работают растительные системы и кондиционеры. Необычный банный рекорд установили в Ленинградской области. В парной площадью всего 9 квадратных метров собрались сразу 25 человек. Испытание жарой и теснотой длилось 5 минут. За самым массовым парением на нескольких квадратах наблюдали представители Книги рекордов России. Они официально зафиксировали результат. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать ваше любимое мороженое. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на...

0: Откровенно о сокровенном.
1: Спонсор утреннего шоу – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Клиника. Ну а с вами утреннее шоу в формате 2D. И здесь по-прежнему Артем Дёвин и Марина Дымова. Доброе утро.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. С первым днем лета мы вас от всей души поздравляем. А еще поздравляем с днем защиты детей с международным.
2: Ну и диетолог раскрыла неочевидную пользу мороженого. Как выяснилось, мороженое – это источник кальция, легко усвояемого белка и, принося удовольствие, снижает уровень стресса. В общем, одни плюсы. И мы хотим с вами поговорить, ну, раз в мороженом одни плюсы. Может быть, у вас есть какой-то любимый сорт мороженого? Может быть, вам нравится какое-то особенное мороженое? Может быть, вы готовите его самостоятельно?
1: Марина нам пишет: доброе утро. Я тут пробовала мороженое со вкусом драников. Белорусское. А-а-а. Марина, и как вам?
2: Ну,
1: со вкусом драников.
2: Нет, это... если легкий такой вот аромат, такой, знаешь, вот
1: и присутствует. И посыпано жареным луком сверху.
2: Ой, кстати, неплохо. Неплохо. Мороженое – это моя слабость, могу съесть его много, но любимое – это шоколадное, пишет нам Митя. А, да. Марина пока промолчит, да? Любимый шансон в детстве...
1: Я думала, ты можешь комментировать как сообщение Митя.
2: Что-то комментировать. Митя любит шоколадное. Я тоже, Митя.
1: Вот и весь
2: комментарий. Комментариев больше нет. Любимый ведущий в детстве очень любила мороженое. Любое. Но самым любимым был щербет и вафельный стаканчик с розочкой. Щербет – это который сорбет, вот этот вот мороженое.
1: Ну, вот раньше в бумажном стакане было. Помнишь?
2: Вот я прям слово щербет не помню. Потому что щербет для меня – это другое лакомство.
1: Какое?
2: Восточное лакомство.
1: Нет, раньше было мороженое щербет. Просто потом его переименовали либо на европейский лад сорбе, говорят.
2: Вот, просто да, сейчас подходишь, и там написано там мороженое. Допустим, желато покупаешь. Ну, ты же часто покупаешь желато, например.
1: Вообще никогда не покупаю.
2: Вот, покупаешь, например, желато. И там есть желато, которое делается на сливках, а есть желато сорбет, которое делается на водяной какой-то.
1: А желато – это
2: желато – это мороженое по-итальянски, но по итальянской рецептуре. В Москве есть уже даже желатерия, и наверняка ты ходила и пробовала что-нибудь вкусненькое.
1: Ну, мне нравятся вот эти вот вкусы мороженого, которое как раз такое заморское. Это когда всякие, знаешь, там...
2: Ягоды промешаны.
1: С сыром качота, с сыром строчителло. Вот эти мне нравятся вкусы, но это, конечно, вообще не мороженое. Это больше, это вот то, что говорят диетологи, полезное и легко усвояемое.
2: Да.
1: Нет, это, во-первых,
2: ты просто очень любишь
1: дорого,
2: сыр,
1: а во-вторых, это все такое извращение немножечко гастрономическое.
2: Так, обожаю мороженое, делаю сама. Самый простой рецепт – взбить сметану жирную со сгущенным молоком и ванилью. Хочется шоколадного, то добавьте немножечко пару ложек какао обычного. И любое варенье можно, или ягоды раскладываю в одноразовые стаканчики и в морозилку. Помешивать надо иногда. И вуаля, мороженое готово. Причем, внимание, за 20 минут, пишет нам Елена. Интересно, а кто-нибудь покупал вот эти вот специальные же есть... приспособления для изготовления мороженого?
1: Слушай, мороженщик, я помню, мы
2: мороженицы.
1: В 90-е, семья там большая была, и я помню, в пакетиках продавалась какая-то сухая смесь, нужно было добавить молоко, что-то там перемешать, и тогда в детстве казалось, что классное мороженое. Не понимаю, почему вы не покупали на обычное нормальное мороженое, вот занимались вот этим, но было
2: Ладно,
1: интересно.
2: Дорогие друзья, любите ли вы мороженое, давайте поговорим сегодня на эту тему.
3: На радио Шансон реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще не понятен. Понятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: будет твоя. АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Расскажите нам откровенно, какое же у вас самое любимое мороженое. Вот Марина мороженое особо не жалует, потому что считает, что оно уже какое-то не такое. Современное мороженое. Я вот ей говорю, попробуй.
2: Не знаю, может быть, действительно, мы
1: итальянское
2: заелись. Потому что вот эти все разговоры, что раньше было вкусно, угу, теперь не вкусно.
1: Раньше было два сорта, сейчас вам предлагают 200, да, и сейчас все 200 невкусные.
2: Но при этом, ты понимаешь, вот открываешь ты этот холодильник в магазине, угу, и, например, вот эти, которые в вафельном стаканчике, угу, особенно вот эти огромные порции, ну, стаканчик слишком сладкий. Ну, то есть, есть к чему прям придраться. То есть, действительно, нужно найти то самое-самое вкусное и мороженое, которое тебе понравится, потому что, в целом, очень много того, что можно это было бы из прилавка убрать. Без этого вполне можно обойтись.
1: Ну,
2: то есть, ты же это тоже прекрасно понимаешь. То есть, ты, придя в магазин, если ты не увидишь того, которое тебе нравится, ты же не будешь покупать, ну, хоть какое-то мороженое, любое.
1: Ну, вот, допустим, белорусское мороженое. Мы же хвалим белорусские продукты.
2: А оно до нас что, доезжает?
1: Доезжает.
2: В сетевых магазинах можно найти белорусское мороженое?
1: Конечно. Конечно, упаковка. Я тебе даже скажу. Я
2: тебе хотя бы назову. Опиши, как упаковочка выглядит.
1: Бумажная упаковочка, Марин. Ну, просто написано из Белоруссии.
2: Да?
1: Да.
2: Не видела такой. Я хотела тебе сказать, например, вот сейчас опять начнется, что Липецкая область доплачивает мне, что я про нее что-то говорю. Есть
1: уважаемая Липецкая область, начните уже доплачивать.
2: Нет, просто проблема в том, что в той самой Липецкой области в сетевых магазинах практически не найти липецкого мороженого. То есть там продается все, что угодно. Кроме местного, то же самое, как
1: Липецкое мороженое продается в Липецке в киосках мороженое.
2: Ну, а если мороженое. Не в Липецке, если это город на букву Д, например.
1: А что это ты боишься называть слово Данков? С каких это пор? Или ты ждешь, пока Данков тебе начнет субсидировать, тогда ты будешь.
2: Гоголь, типа город М. Понимаешь, а дальше, типа, кто как хочет, тот так и думает. Ну, просто понимаешь.
1: В Данкове нет липецкого мороженого.
2: Ну, его сложно найти не во всех магазинах. То есть проще найти там московское или вот белорусское, про которое ты говоришь. Я считаю, что
1: все-таки
2: это
1: есть белорусское в Данкове?
2: Ну, наверное, есть. Если это мы говорим с тобой про бумажную упаковочку.
1: Марин, я тебе у нас большой.
2: Мне нравится, как мы. Подожди, когда мы называем много брендов, минимум 3 названия, это не реклама. Можно называть.
1: В принципе, да, но мы просто перестраховываемся. Мы это дуем на воду. Да нет, просто мы хотим, на самом деле, сейчас
2: слушай,
1: расскажем.
2: А помнишь,
1: мы
2: что?
1: Хотим, чтобы сейчас какая-нибудь компания, выпускающая мороженое.
2: И мы каждый день говорим, как.
1: Да, мы бы ели здесь в эфире.
2: Про липецкую картошку.
1: Да, просто ели бы каждое утро мороженое и нахваливали бы его. Поэтому, уважаемые,
2: какому шансону случится, если мы каждый день мороженое принесем.
1: Неважно, будем толстые ведущие. Это сейчас тоже стильно.
2: В смысле будем? А сейчас что, мы худые ведущие?
1: А будем очень толстые. Вот, и, короче, давайте, производители мороженого, приходите к нам в рекламную службу, обращайтесь. Мы с вами подпишем некоторые документы.
2: По одному, не сразу.
1: И будем есть. Вот каждое утро мороженое и нахваливать.
2: Колбас, соки, воды, чаи, кофе. Мы вас все ждем.
1: В общем, производители еды. Мы к вам обращаемся.
2: Мы самые
1: продукты дорожают, а есть хочется всегда.
2: Нет, просто не продукты дорожают. Все вообще дело в другом. Нас служит очень много голодных людей, которые так же, как и мы, любят говорить о еде и есть ее. Юля нам пишет, покупай сухую смесь. Вот, видите, не реклама. Ладно, пауза.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Читаем ваши сообщения, ваши аппетитные и очень вкусные, конечно же, сообщения про мороженое. С детства люблю мороженое, пишет Газарец. Частенько балуюсь им. Сейчас оно какое-то пустое. В Навашино я даже зимой его ел. Мороженое, так, зимой оно до -5 даже согревает. Зато Марина Дымова сама умеет делать мороженое, а из СССР мороженое, к сожалению, сейчас не встретить. Марина, да, умеет делать,
2: слушайте,
1: она это рассказывала.
2: Слушайте, честно говоря, я не рекомендую. Вот это проще купить,
1: проще
2: мороженое,
1: купить. Там чем очень долго мешать надо,
2: нет,
1: да?
2: Не то, что очень долго мешать. Получается, что довольно-таки сложно добавить нужное количество вот этой сахарной пудры, чтобы не получилось слишком приторно. Mm-hmm. И сливки эти слишком жирные. Ну, короче, реально лучше найти то самое вкусное мороженое, которое вам нравится, чем вот эти эксперименты в корыте, когда нужно много перемешивать.
1: Надежда пишет, что самое любимое — это крем-брюле. Очень вкусное. Берем брикеты по 400 граммов и наслаждаемся вкусом. А еще взбиваем клубнику со сгущенкой и замораживаем. Тоже рекомендуем, а в жару. А сливки надо взбивать не с пудрой, Марина, а со сгущенкой. Тогда получается то, что очень похоже на мороженое.
2: Сгущенка — это хорошо. Наталья напишет, а мне кажется, просто все уже приелось от обилия выбора. Вот в моем детстве, помню, приведут тебя по праздникам в Баскин-Роббинс. Это такое было счастье. А еще и выбрать можно было только пару шариков, да, потому что цены, наверное, были космические.
1: Да.
2: А сейчас придешь ты куда-то, ну, можешь ты скупить хоть все вкусы, а толку-то проведешь взглядом по витрине равнодушно и уйдешь. Ну вот это правда, обилие выбора, оно вроде ты можешь выбрать все что угодно, но глаза разбегаются, и ты такой, ну ладно, пойду.
1: Так, в детстве в советское время самое доступное любимое было по 11 копеек молочное. Тогда же родители брали меня с собой в диковинку в столице от разнообразия доступности эскимо на палочке в шоколадной глазури. Потом уже наступили 90-е, и в Саратове начали делать итальянский рожок. Сейчас по привычке также ем Италию местного модного производителя, но нравится, когда наступает сезон, на улице открываются точки с развесным мороженым. Беру ассорти, несколько видов, один классический стаканчик. Вот такое сообщение. Всем приятного утра, Юрий. Спасибо вам, Юрий, и вас тоже с наступлением лета и приятного вам утра.
2: Лида нам пишет: доброе утро, у нас в Крыму свое мороженое, очень вкусное. Поставки есть в Москву и в Питер, рекомендую попробовать. Напишет нам название: Сакское и Доброе. Рекомендую попробовать мороженое с сыром, орехами и черносливом. В Алуште такое продается. Слушайте, ну вот в Москве, конечно, нужен магазин, именно вот, где продавались бы бренды со всей страны, вот именно, чтобы можно было попробовать воронежское или мороженое из Владивостока, или вот крымское. Действительно, это было бы классно, чем ты вот выискиваешь по магазинам. Мне кажется, это было бы прям... Придумайте.
1: Ну, хорошо. Магазин. Почему нет? Да.
2: Потому что вот нам присылают, кто из Владивостока, наш слушатель, что обязательно попробуйте. И еще присылают попробовать нам мороженое «Мишка на полисе». Это эскимо с зефирной начинкой.
1: Ой, хорошо. Звучит приятно, да. Согласен. Так, доброе утро. Мама любит в вафельном стаканчике, а я люблю лакомку эскимо. Он написал нам Елена. А мороженое в ГУМе детском мире уже совсем не то. Что касается милых продавщиц с лотками наперевес, это пишет Адиля. Ну что же, друзья, продолжаем писать. Еще успеем почитать ваши сообщения.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карман. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.
8: Ставни закрыты, в доме нет окон, 22 розы лежат.
2: Плюс.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Откровенно, сокровенно.
11: Откровенно о сокровенном.
12: Алена пишет, что люблю классические пломбиры, уважаю брикеты по килограмму, потому что некоторые порции по 80-100 граммов стоят, как чугунный мост. Вот умеете вы радио «Шансон» аппетит разыгрывать. На прошлой неделе спровоцировали вы меня на приготовление «О, бэйби». Что такое «О, бэйби»?
13: Может быть, «Окрошка»?
12: «Окрошка»? «О, бэйби». Сегодня, наверное, куплю мороженое, пишет.
13: Это, наверное, Т9 просто исправляет.
12: На «О, бэйби».
13: Ну, типа, «О, люди... крошка», «О, бэйби».
12: Ага,
13: ты
12: точно.
13: Ты понимаешь историю
12: все,
13: это вообще?
12: Все, все, все.
13: Да, мне мальчику нужна расшифровка.
12: Согласен.
13: Мария у нас на связи. Здравствуйте. Мороженое я не очень люблю, но если прям захочется, покупаю в вафельном стаканчике «Вологодское». А вообще цены на мороженое, ого-го, дороговато. В Волгограде у нас тоже есть свой молочный комбинат, который изготавливает мороженое, но оно невкусное. Пишет нам Мария из Волгограда.
12: Нравится фисташковое, шарики и мороженого в вафельном рожке, смородиновый пломбир из Беларуси, очень нравится. Раньше все походы в кинотеатры не обходились без мороженого, в отпуске в жаркую погоду от ларька до ларька. Сейчас по цене особо ты и не разбежишься, да и сроки хранения мороженого. У них возникает множество вопросов, пишет Светлана, но правительство же вроде сказало, что надо прям
13: будут
12: жестко ограничивать.
13: Цены на мороженое.
12: Да, и уже даже сказали, что некоторые производители снизили цены. Оказывается, так можно.
13: Да, хорошо.
12: Оказывается, это работает. Уважаемое правительство, пройдите по супермаркету, там много, на что еще нужно снизить цены.
13: Они там еще в правительстве от цен на квартиры отходят. Сейчас они, ты думаешь, еще, подожди, и до мороженого доберутся. Людмила из Дедовска на связи, пишет, всем хорошего дня, отличного настроения. У моей большой семьи есть обычай, которым мы очень дорожим. Суббота баня, а потом мороженое. Слушайте, ну вот после баньки мороженое я, кстати, никогда не пробовала. Наверное, организм в шоке из жары, а потом в тебя что-то холодное.
12: Так,
13: падает.
12: А ты когда начала читать Людмилу, то есть мне вниз можно идти? Там все прочитано?
13: Да, или... конечно.
12: Да?
13: Нет, не все прочитано, читай.
12: Так, Юля нам пишет, покупаю смесь, вот как раз ты хотела читать, и тебе не хватило времени. Покупаю сухую смесь, взбиваю с пастеризованным молоком, очень легкое и вкусное получается, можно добавить фрукты и шоколадную крошку, но главное, когда начинает подтаивать данное мороженое, не расслаивается на отдельные составляющие. В общем, хорошо все.
13: Ну, это вот на самом деле мой метод проверки качества мороженого, это как раз смотреть, как оно тает. Бесконечно можно смотреть на то, как работают другие люди, и тает мороженое. А Александр из Петербурга пишет, что в начале 2000-х самое любимое мороженое было, называлось «Белые ночи». В 21-м году в Сочи попробовал мороженое со вкусом вина. Это было просто вау. А я помню, было очень классное мороженое, зеленое, с карамелькой, называлось «Таганка». Ты его пробовал?
12: Нет.
13: Легендарная. Мне кажется, я вообще думала, что песня про это мороженое в детстве. Ночи полные огня. Я думала, что это про это мороженое.
12: Ладно, еще немного сообщений, наверное, еще почитаем в следующем часе. Потом сделаем чечеточку, да?
13: Да.
12: Да.
13: Все правильно, ты придумал. Мне нравится этот план. А вам?
12: Ну все, тогда в самое ближайшее время на радио «Шансон Гороскоп» еще не пропустите.

0: на радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, лето, 1 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, инициативы хороша в меру. Сегодня кто-то может неправильно понять вашу активность. Настроение дня, песни «Небоскребы» Вели Токарева.
2: Тельцы, опирайтесь сегодня только на свой опыт в принятии решений и никого не слушайте. Ваша интуиция – лучший друг для вас. А вдохновение ищите в песне «Пальма дым».
1: Свои идеи, чтобы конкуренты не опередили вас. Начальство заметит и зарплатку поднимет. А ваша песня «И я попробую» Ирин Круг.
2: Не похоже на правду, потому каким голосом ты это читаешь. Раки, больше общайтесь с интересными людьми, ведь вас ждет интересное знакомство в ближайшее время. А для вдохновения послушайте песню «Магадан» в исполнении Игоря Слуцкого.
1: Львы, неправильная расстановка приоритетов поможет решить очень много вопросов. Ваша песня «Калифорния» Владислава Медяника.
2: Девы, не отвечайте грубостью на грубость. Каждый обидчик получит по своим заслугам. А ваша песня в этот понедельник «День без тебя» Стаса Ярушина.
1: Весы, настройтесь на позитивный лад, и к вечеру тучи над вами рассеются. Настроение ловите в песне «Мышка» Михаила Круга.
2: Скорпионы, добавьте в свою жизнь спорт. В результате вы получите хорошее настроение и прекрасное самочувствие. А для вдохновения послушайте песню «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Стрельцы, сегодня все ваши действия будут смелыми, а ваша решительность вас удивит. Песня дня «Любовь хулигана» Ивана Кучина.
2: Козероги, не поощряйте сегодня неправильные поступки людей, а честно указывайте на их ошибки. Говорите правду, и тогда все в этой жизни будет по-честному. Ваша песня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Вдали не упускайте сегодня ни единой возможности на пути к успеху. Прочь плохое настроение и непонятную тревогу, ведь ваша песня «А я чё» Валерия Кураса.
2: Рыбы, не поддавайтесь на провокации, их сегодня будет предостаточно вокруг вас. Просто проведите день, чтобы порадовать себя. А ваша песня в этот понедельник «Форточка» группы «Лесоповал».
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника. Ну и, конечно, еще раз мы хотим всех поздравить с наступлением настоящего лета.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Банки начали сильно урезать суммы ипотечных кредитов в сравнении с запросами клиентов. В четвертом квартале прошлого года разница между желаемым и одобренным займом достигла трети. Вместо 6 миллионов рублей, которые россияне просили у кредитных организаций, им готовы были предоставить только 4 миллиона, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. При этом в третьем квартале разрыв составлял только 21%. Это говорит об ужесточении банками подхода к оценке заемщиков, а также о большей осторожности при согласовании больших сумм. Росстандарт утвердил новый предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, разработанный Роскачеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Стандарт, вступающий в силу 1 ноября сроком на 3 года, призван сформировать единые подходы к комплектованию таких наборов для регионов. ГОСТ дает регионам четкое понимание, основанное на мнении профессионалов и опросах граждан, какие вещи действительно необходимы ребенку в первый год жизни. Ключевыми приоритетами заявлены безопасность, качество, исключение бесполезных сувениров и поддержка отечественных производителей. В рекомендованный перечень вошли одежда, постельное белье, средства гигиены, детская посуда, игрушки и медицинские изделия. Супергрибной сезон начался в Московской области и других регионах России. Росту грибов поспособствовала переменчивая погода, заявил аргументом и фактом эксперт Дмитрий Тихомиров. Под Домодедово, например, сейчас можно найти шампиньоны. Эти грибы, растущие в лесах, намного ароматнее тех, что продаются в магазинах. Шампиньоны удобно собирать, так как их нельзя спутать с чем-то ядовитым. Кроме того, в лесах уже появляются белый сетчатый гриб – лисички. Отмечается, что похолодание, которое приходило в столичный регион на прошлой неделе, приведет к еще большему росту грибов. Благоприятно влияют и дожди. Грибы плодоносят при влажной погоде. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, а далее в утреннем шоу в формате 2D-чечеточка присылайте в Макс веселые и креативные рифмы. Евгения Неркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Сегодня в первый день лета мы решили с вами поговорить о мороженом. Здесь утреннее шоу в формате 2D, но прежде, видимо, какая-то информация важная.
2: Важная информация для всех наших радиослушателей прямо сейчас. Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Ну, а мы продолжаем обсуждать нашу тему. Сегодня в первый день лета, в Международный день защиты детей. Конечно, мы не можем говорить ни о чем о другом, кроме как о мороженом.
1: Здравствуйте, дорогие ведущие, пишет вам Татьяна с Урала. Мятное и томатное — любимое мороженое. Это отвал башки, но они, как параллельные прямые, никогда
2: томатное?
1: Не пересекаются.
2: Томатное. Бывает томатное мороженое.
1: Поэтому перед выбором я не стою. В Кирове всегда покупаю мятное мороженое, а в Тагиле — томатное.
2: А пришлите фотографию, как это выглядит. Прям хочется узнать, мы реально ли такое мороженое попробовать
1: томатное
2: в Москве.
1: Томатное мороженое.
2: Ну, то есть это типа как фруктовый лед? То есть это замороженный помидор? Или все?
1: Замороженный помидор, Марин, да. Зима, лето не приходит в Тагиле, поэтому люди просто едят замороженные помидоры, которые остаются у них.
2: Олег там пишет.
1: В морозилке.
2: Вся моя жизнь прошла в Крыму, и мое детство выпало на советский период. Я помню то мороженое, которое было. Его уже не будет. Какое оно было вкусное. Выбор был скромный. Сливочное — 13 копеек. Пломбир — 19 копеек. Пломбир морозка — по 18 копеек. Фруктовая — по 9. Именно щербет — 9 копеек. Фруктовая, томатное, сливочное с наполнителем. И мое самое томатное. Любимое. Любимое — эскимо в виде усеченного конуса и ленинградская форма шоколадного брикета. Все порции были ровно 100 грамм, советский ГОСТ. Современного много, но все это не то. В детстве за него был готов на все. А сейчас я к мороженому равнодушен, но ем только за компанию с кем-то.
1: Видишь, вот так вот. Томатное мороженое пронеслось мимо нас, Марин.
2: Так, главное, и в Крыму было, и Тагил.
1: Так,
2: и пишут нам, что оно не сливочное, но томатное. А-а-а. И это не лед. А как это так? А
1: я любила мороженое малиновое в пластиковом стаканчике, когда ехала в отпуск с мамой поездом. Теперь люблю мороженое «Ангария». Это пломбир на сливках, пишет Татьяна Ермакова из Иркутска.
2: Вот. А Владивосток на связи, пишут нам, что есть там фабрика «Урса», и особенно есть мороженое какое-то вкусное с названием «Каир».
1: Ладно, дорогие друзья, давайте пишите, какое мороженое предпочитаете вы. Плюс 7-909-955-1030, работает Макс и другие мессенджеры.
2: Приходит сообщение от Надежды. Кто-нибудь написал про томатное мороженое? Вообще-то в советское время это была прям гадость.
1: Да,
2: продолжаем вот слушать ваши истории про мороженое.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрый день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на Радио Шансон.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем наш самый вкусный разговор. Разговор о мороженом.
2: Томатное мороженое. Мне теперь оно не будет давать покоя. Сейчас его где-то можно, кроме как в Нижнем Тагиле, приобрести?
1: Я думаю, да. Сейчас поищем. Искусственный интеллект, как ты любишь, тебе помощь.
2: Нет, искусственный интеллект часто обманывает людей. Пишет нам Анна из Саратова. Всех детей поздравляю с праздником, хотя и мы взрослые, до тех пор дети, пока живы наши родители. Поэтому желаю всем подольше оставаться детьми. Я помню, какое было вкусное советское мороженое. Пломбир за 22 копейки на развес. Я покупала целый килограмм. Мама дома делала в 3-литровой банке с молоком, и пломбиром и малиной настоящий коктейль. Вот это была вкуснятина. Помню, как впервые появилось итальянское мороженое «Рожок». И нам родители заказали несколько коробок всем классам на выпускной. Вот это была радость. У Анны из Саратова вообще роскошные воспоминания.
1: Ты про коктейль
2: понял?
1: Слушай, я про коктейль-то понял. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, а видел ли я вот это мороженое на развес.
2: Ну, может, это только в Саратове было?
1: Не знаю, что-то как-то вроде такая прям картинка знакомая.
2: А как это?
1: В голове какая-то картинка дорисованная.
2: Его же не шариками обрезали, прям такой шмат?
1: Да, я так понимаю, что, конечно, не шариками. Просто я вот сейчас, я помню эту картинку из своего детства, но я просто не помню, это было мороженое или это масло было сливочное.
2: А какая разница?
1: Сливочное масло также.
2: Заморозило все и мороженое.
1: Масло также продавали, мне кажется, не только масло, и много чего, и сыр. И еще что-то.
2: Бабушка в детстве обманывала моего папу, она ему давала глазированные сырки и говорила, что это мороженое. Может быть, у тебя так с маслом было?
1: Зачем так? Зачем она это делала?
2: Типа,
1: какая
2: чтобы горло не болело, что якобы сырок это проще есть, чем мороженое. Светлана нам пишет, томатное мороженое, это вообще-то гадость. Мороженое добавлено томатной пастой, и по цвету оно красное, ничего там вкусного нет.
1: Ну, видишь,
2: на вкус
1: и свет.
2: Светлана, ну видите, а есть люди, кто в восторге.
1: Да, ради бога, конечно, это нормально, когда кому-то нравится, кому-то не нравится. Так, мороженое обожаю в любом виде. Если делать выбор между, например, тем, что съесть мороженое, всегда будет на первом месте. Предпочтение отдаю эскимо на палочке. Вспоминаю Хоттабыча. Как он с таким удовольствием ел это эскимо.
2: Ой, если... да.
1: Я тоже, когда смотрел этот фильм, я тоже всегда хотел эскимо.
2: Слушайте,
1: но у нас
2: а
1: тогда эскимо не продавалось.
2: Этот фильм внесли в список потенциально опасных из-за того, что Хоттабыч мороженое как-то ел слишком откровенно. Или за что? Помнишь, мы с тобой обсуждали
1: это? Ну да. Вот. В общем, в любом случае, если бываю возле ГУМа, то ритуал съесть мороженое. Чудесного лета, Елена, Тверь.
2: А в Твери есть какое-нибудь знаменитое тверское мороженое? Нет?
1: Не знаю.
2: А в Луховицах огуречное, растоматное есть. Слушайте, ну вот все равно, выбирая между мороженым или шашлыком, вы меня, конечно, простите, но я выберу шашлык. Ты выберешь мороженое, я так понимаю.
1: Это будет зависеть от времени суток, Марин. И от того, что я съел 2 часа назад.
2: На часах 10-19. Что бы ты съел сейчас?
1: Ну, сейчас я, наверное,
2: шашлык или мороженое?
1: Сейчас, наверное, шашлычок бы я съел, конечно. А вот уже после шашлычка можно полирнуться и мороженкой. Какой-нибудь вкусный.
2: Давайте сделаем небольшую паузу, а вы для себя внутренне на этот вопрос ответьте. Что выбираете вы, шашлычок или мороженое?
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знаний». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня мы решили с вами откровенно поговорить на тему мороженого, потому что это действительно вкусное лакомство, знакомое нам из детства и любимое с детства. А сегодня отмечается праздник, День защиты детей, 1 июня, в первый день лета.
2: Не забудьте порадовать своих детей, купите им любимое мороженое и расскажите, какое оно было в Советском Союзе. И говорите, сейчас вообще не то. Ярослав нам пишет, вообще-то самое лучшее мороженое — это кусок сала с горячей картошкой и с чесночком. Ну, Ярослав, ну, сало — это на любителя.
1: Так, добрый день, любимое радио. У нас в Иванове было лимонное, томатное и просто молочное. Мы, по-моему, это читали, нет?
2: Нет, не было,
1: не
2: про
1: было.
2: Иваново.
1: Томатное и просто молочное, без всяких добавок. Но я любила пломбир в брикетах, эскимо у нас не было. А вообще, мне кажется, в детстве всегда все было вкуснее. Сейчас, конечно, мы уже избалованы ассортиментом всего, написала нам Наталья.
2: Зажрались, правильно. Слушайте, а помните, было мороженое, которое между двумя печеньками, типа сэндвич называлось, тоже было вкусное. Ты такое ел?
1: В моем детстве, Марина, таких лакомств не существовало.
2: Ну, я не говорю прям детство.
1: Сейчас, да, продается таких много разных. Видел, пробовал.
2: А сейчас еще модное, дети во всяких социальных сетях сейчас смотрят, продается прямо мороженое в, как это называется, в кокосовом орехе.
1: Такое я ел.
2: И как тебе?
1: Очень вкусно.
2: Вот оно реально неплохое.
1: Да, оно неплохое, даже. Особенно.
2: Но ценник, вы это видели? 600 рублей.
1: Mm-hmm, да.
2: Но хотя, с другой стороны, кокосовый орех, наверное, не может стоить дешевле.
1: Да, кокосовая скорлупа там, да? Не орех, скорлупа.
2: Ну, там же можно пошкрябать внутри.
1: Там уже все отшкрябано мигрантами.
2: Немножко стружки перепадет.
1: Так, да... Надежда пишет, если выбирать между мороженым и шашлыком, выберу мороженое, оно всегда под боком в морозилке, а за шашлыком надо куда-то идти. Вот. Про замороженный шашлык
2: Анна...
1: Надежда не слышала.
2: Из Саратова дополняет свое сообщение, что она помнит, как на развес продавали пломбир, оно было в огромных полиэтиленовых мешках, накладывали тебе в пакет сколько надо. Может, это было наше, чисто саратовское? Кто-нибудь еще приел такое мороженое, которое в пакет тебе с собой убирают?
1: Ну, те, которые резали, многие же пишут, что да, было такое, что резали. Нарезной пломбир был.
2: Нарезной пломбир. А представляете, положить какие-то свежие ягодки или малинку? Даже если в пакете уже мороженое.
1: Подожди, ты же это, шашлыкофил. Что ты начала на то про ягодки и малинку?
2: Я уже готова, и все. После, давайте уже переходим от шашлыка к мороженому. Я готова, несите.
1: Так, что еще?
2: Вот Любовь пишет, что она не написала, что мороженое ей нравится с соленой карамелью и кедровыми орешками. Ой, это вкусно, кстати.
1: Mm-hmm.
2: А самое вкусное — это вообще соленые огурчики, пишет нам Антон. То есть он вообще ни шашлык не воспринимает, ни мороженое.
1: Ну, все, да, мне кажется, достаточно уже про мороженое. Все обсудили.
2: Все обсудили?
1: Все,
2: пора
1: вспомнили.
2: Переходить. Но...
1: И даже вспомнили томатное.
2: Тему мороженого закрывать жалко. Давайте унесем это с собой в чечеточку.
1: Давайте.
2: Какая у нас будет первая строчка, Артем?
1: А первая строчка у нас будет, ребята, которая вам очень понравится, как нам кажется.
2: Она такая игривая.
1: Игривая, да. Но вы давайте не будем скатываться.
2: Сильно не заигрывайтесь.
1: Да. Будем все-таки в рамках приличного чего-то.
2: Понедельник только, надо посерьезнее быть.
1: Вот. Мужичок лизал пломбир.
2: Да, все просто. А что дальше с ним случилось, это уже мы даем на откуп вашей фантазии.
1: Три строчки с вас, давайте. Мужичок лизал пломбир. Если хотите по всем правилам частушки сочинять, то рифмуется только вторая, четвертая, первая, третья. Ну,
2: опять
1: можно не
2: рифмовать.
1: Ну, это так, просто, на всякий случай. Вдруг,
2: поэта,
1: вдруг кому-то пригодится. Вдруг сейчас будет кто-то искать рифму к слову пломбир, а этого делать
2: мужичок
1: совершенно...
2: Мужичок пломбир лизал.
1: Наоборот.

телешоу в формате 2D. Тёмин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Мужичок лизал пломбир, первой строчки нашей чечеточки. Плюс 7-909-955-103-0. Присылайте сюда. Работает Макс и другие мессенджеры. Ну а Егорыч Семеновна уже готова появиться в этой студии, чтобы пропеть первую порцию ваших аппетитных и невероятно вкусных частушек.
2: А мужичок лизал пломбир, ах, как он прекрасен. И в сравнении с сосулькой не травма опасен.
1: Хорошо.
2: Это от Натальи. Давно Наташу не хвалили, а вот сейчас прям хвалим.
1: Сейчас было хорошо. Мужичок лизал пломбир, кофе запивая. Как же было хорошо, сказала моя зая.
2: Это Вячеслава. Сейчас будет от Алексея. Мужичок лизал пломбир, свой желудок застудил, коньяком его согрел и немножко опьянил.
1: Но мы предупреждаем, что употребление...
2: спиртного с утра вредит.
1: Да. А мужичок лизал пломбир дома на диване. Кот смотрел ему в глаза и стекал слюнями. Капает слюнями.
2: Николай, котика жалко, поделитесь котиком. А мужичок лизал пломбир, мимо проходила крошка. Как ты мило лижешь, Мур, дай и мне немножко. Это от Натальи.
1: Кот попрошайка был.
2: Крошка.
1: Так, следующее от Елены. Мужичок лизал пломбир, от наслаждения жмурился, и плевать, что 35 в минусе на улице. Минус 35, ел мороженое.
2: Новое пояснение. Вадим из Батайска.
1: Давай.
2: Мужичок лизал пломбир медленно, красиво, а вы как хотели? Пломбир со вкусом пива. Опять вредное, вредоносное сообщение. Вообще-то мы осуждаем пьющих и сами не пьем, и вам не советуем.
1: Да, это правда.
2: Тем более в утреннее рабочее время в понедельник.
1: Ну, давайте еще немножечко посочиняем, еще немножечко попишем, нам сюда поприсылаем, а мы уже скоро подведем итоги и узнаем, кто же станет сегодня победителем.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Будет утро добрым, будет добрый день.
14: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Чечеточка на радио Шансон.
1: Продолжаем чечеточку, поем ваши частушки и уже совсем скоро подведем итоги и узнаем, кто же у нас стал сегодня победителем. Ну а пока вновь приглашаем в эту студию Егорыча и Семеновну. Давайте, дорогие наши, порадуйте всех.
2: А мужичок лизал пломбир, просто он отдох купил. А купил хотя бы два, то была компания. Вот такие раки. Это от Натальи.
1: Подтянулись бы люди на мороженое, да? Uh-huh. Мужичок лизал пломбир, грустно вспоминая. Раньше он его жевал, но зубов не стало. Этот Алексей.
2: Очень грустная частушка.
1: А кто мешает и дальше продолжать лизать пломбир?
2: А мужичок лизал пломбир, залезал его до дыр. Громко крикнул: мало, а это было сало. Этот Евгений.
1: Ну, хороший мороженое, чё ж, никто не будет. Так, про дыры мы еще, да, немножечко? А мужичок лизал пломбир и долизал его до дыр. А оттуда как мускатный прозачился, то сок томатный.
2: О, сок томатный.
1: Как мускатный. А что, томатный бывает мускатным? Или я? Я не знал.
2: А мужичок лизал.

0: Дмитрия. Ну хорошо.
1: Поздравляем,
0: потому что
1: Дмитрия,
0: мы поняли,
1: да,
0: что томатное мороженое только в Тагиле заходит.
1: Да, ну что же, спасибо огромное, мы хотим сказать Дмитрию.
0: Напишите
1: за...
0: свой номер телефона, нам надо знать, куда Едвига Карловна отправит вам подарки свои.
1: Да, непременно, непременно отправит.
0: Звучало неоднозначно, но у нас действительно есть хорошие подарки.
1: Что мы хотим сказать? Что надо как-то закругляться. Ты придумала,
0: да, конечно,
1: как будем прощаться?
0: Смотрите,
1: сегодня,
0: сегодня первый день лета.
1: Да.
0: С сегодняшнего дня действует невероятная акция для тех, кто планирует всей семьей поездку на бархатный шансон, поэтому...
1: И, но, за... не хотел плани... но не планировал платить за детей.
0: Да, вот
1: теперь
0: вы
1: можно не пла...
0: сегодня
1: не
0: можете
1: платить.
0: Зайти к какому-то своему ребенку и сказать: ура, ты едешь с нами.
1: Да.
0: С Днем защиты детей. Вот тебе мороженое, и на 24 октября ничего не планируешь, в школу не пойдешь. Заходите на сайт radioshanson.ru, потому что действительно за детей до 12 лет вам вообще не придется платить.
1: Но только в июне, если покупаешь, мне кажется, да?
0: Да? Только
1: то есть
0: при
1: надо
0: покупке
1: поторопиться.
0: Путевки поторопись. На бархатный шансон в июне.
1: В общем, дорогие друзья, все, спасибо огромное. С вами было классно. Надеемся,
0: завтра
1: что и с нами
0: давайте
1: тоже, да. Вот, обязательно, обязательно вернемся в 7 утра. Марина Дымова
0: и Артем Демин.
1: Счастливо.
0: Всем пока,
1: пока,
0: целуем, обнимаем.
1: Пока.
0: До завтра.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить доступ к важнейшим сервисам даже в периоды ограничений интернета. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что речь идет в том числе о портале госуслуги и систем оказания медицинской помощи. Ранее глава государства отдавал подобное распоряжение Министерству цифрового развития. Путин отмечал, что помимо госуслуг, при ограничениях работы интернета должны функционировать также платежные сервисы и электронные ресурсы для записи к врачу. В России резко вырос спрос на труд подростков. Число вакансий для них выросло в апреле-мае на 43% по сравнению с мартом и превысило 1800 штук. Об этом пишут «Известия». Чаще всего подросткам предлагают устроиться на подработку курьерами, промоутерами, упаковщиками, аниматорами и официантами. Зарплата по таким вакансиям может превышать 50 тысяч рублей в месяц. При помощи найма юных сотрудников компании могут сэкономить, не прибегая к услугам более опытных работников, которые, как правило, требуют за свою работу больше денег. Погода в центральной России в июне будет соответствовать климатической норме. В пределах обычного будет и количество осадков, заявил ведущий специалист центра ФУБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Москве в июне дневная температура составит примерно плюс 22 градуса, а ночная – 11,5. Небольшие аномалии тепла ожидаются в первом летнем месяце в Среднем Поволжье и Черноземье. Ранее сообщалось, что в июле и августе температура воздуха в России будет близка к климатической норме. При этом в июле теплее обычного будет в Мурманской области, на севере Карелии, в районах Алтая и Тувы. Кстати, минувший май в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила 15,5 градусов, что на 2 градуса выше климатической нормы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, днем без осадков и до плюс 19. Курс доллара на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Давай, шансонье, наши эфирные шансонье. Марина Дыбова, Артем Демин, им огромное спасибо. Задали жару, и завтра обязательно с утра пораньше вернутся и продолжат лето. Вас всех с первым числом, с 1 июня поздравляет ваш покорный слуга в студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Когда-то мы с тобой...

0: Это «Донская бравада» на волне хорошего радио. Впереди у нас программа «Дави на газ». В середине часа про уличные парковки будет рассказывать, которые за деньги, какие изменения в оплате за машины место могут ввести. А мы с вами пока без запретов и следов послушаем. Кстати говоря, на мобильную тему будет песня «Брат», будет песня «Девочка» и «Счастье в долгу у несчастья» на радио «Шансон».
1: Без запретов и следов. Об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся.

карбюратор или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины.

речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры.

плеч. Или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас разъезды?

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Не знаю, как у вас, а у меня платные парковки вызывают двоякие чувства. Да, я понимаю, что с ними объективно больше порядка. Почти все водители стоят аккуратно, да и, как я выяснял, собранные деньги поступают в муниципальные бюджеты и направляются на благоустройство дворов. С другой стороны, действующие временные ограничения на оплату постоянно создают стрессовую ситуацию. Бывает так, что не удается определить место парковки из-за неработающих систем позиционирования. Иногда барахлит интернет или на парковочном счету закончились деньги, и его нужно срочно пополнить. А на все про все у вас 5 минут. Если в течение этого времени сессия не началась, штраф обеспечен. Наконец, Министерство транспорта вышло с предложением о постоплате парковки. По задумке инициаторов, временной порог на начало оплаты парковки стоит увеличить до одних суток. В Минтрансе считают, что постоплата повысит гибкость системы оплаты и снимет административную нагрузку на водителей. Абсолютно согласен с Минтрансом и с нетерпением жду утверждения данной инициативы. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

«Вежливый» — вот название композиции, которая звучала на волне шансона. «Вежливый» и притом очень-очень стильный. Это про самого Михаила Шуфутинского. Дело в том, что все, кто встречает метро в последнее время, отмечают очень стильные одежды артиста. Сам Михаил Шуфутинский признается, что так модно одевает его любимая супруга. Но вот тут, внимание, с его согласия. «А что нам надо» звучит дальше на хорошем радио, потому что музыки много. «Шансон один».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Композиция, которая в эфире «Хорошего радио» побывала, она так и называется «Обожгла любовь» исполнения Евгения Григорьева. Эту песню слушали на «Хорошем радио». Но эта песня нам уже знакома, но скоро, по сути, по всему у нас будет и очень-очень свежая композиция. На прошлой неделе Евгений Григорьев, как сам рассказывает, работал в музыкальной студии Вячеслава Быкова. На его оборудовании записывает новую композицию, но пока никаких других подробностей. Ждем.

сна. А ты коснешься моих рук.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: Шансон.
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Оформление новой ежегодной выплаты для семей с двумя и более детьми стало доступно на портале госуслуг. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Он пояснил, что на выплату может рассчитывать каждый работающий родитель. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям. Заявитель должен быть гражданином России, постоянно проживать здесь, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно быть задолженности по уплате алиментов. Кроме того, доходы семьи не должны превышать полуторакратного прожиточного минимума на душу населения в конкретном регионе. Уровень безработицы в России в марте сохранился на минимальном уровне за почти 35 лет. По данным ВЦИОМ, уровень незанятости населения составляет всего 2,2%. Наша страна по этому показателю обогнала ведущие мировые экономики, сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Отмечается, что у 76% россиян в окружении нет знакомых, которые потеряли работу за последний месяц. Чаще всего о потере работы в своем круге сообщают люди с плохим материальным положением, а также жители мегаполисов. Ранее в Госдуме сообщили, что уровень средней зарплаты в России за последние 10 лет продемонстрировал трехкратный рост. В прошлом году он преодолел отметку 100 тысяч рублей. Россиянам в прошлом году выдали на 14% больше шенгенских виз, чем в 2024-м. Наши сограждане подали почти 680 тысяч заявлений и получили 618 тысяч виз, следует из данных Еврокомиссии. Доля многократных виз составила более 28%. Всего консульства стран Шенгенского соглашения в прошлом году получили без малого 12 миллионов заявлений от граждан третьих стран на оформление шенгенских виз. Из них одобрили 10 миллионов. Россия заняла четвертое место по количеству поданных заявлений после Китая, Турции и Индии. Больше всего шенгенских виз выдали Франция, Испания, Германия и Италия. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну, раз, судя по календарю, к нам с вами пришел новый сезон, а все вокруг и везде повсеместно платно, так, может быть, хотя бы природа не поскупится на бесплатное тепло. В студии шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

Но если говорить, например, про Виталия Аксенова, то у артиста все наоборот, по наклонной вверх карабкается, потому что совсем-совсем недавно выпустил новую пластинку, надеюсь, не прошло это незамеченным. Встаю у порога названия альбома, и на эту пластинку попало 15 свежих композиций. Ну а на шансоне «Царевна моя».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

На радио «Шансон» мне очень хотелось. Так называлась композиция. Сменит ее песню в исполнении Любови Успенской. Гордится Любовь Успенская не столько опытом самостоятельно приобретенным, сколько заветами предков. Бабушки учили в детстве, что первый лучший кусок, а не горькую бузину, надо отдавать близким. Вот с годами особенно прониклась таким наставлением Любовь Успенская и поняла, а ведь это работает.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Моя неласковая Русь» звучала композиция на шансоне. В ней слова между желанием поспать и побриться. Так уж сложилось в жизни у Александра Иванова, супруга врач-косметолог, и на мужа пробует, разумеется, все самые эффектные новинки. Говорит, все время что-то советует, что-то назидательное. И обязательно рассказывает, что же, как артисту, необходимо сделать со своим обликом. Тут и даже гадать не нужно, как в следующей песне монету подбрасывать. Все по-семейному.
1: Брошу, брошу, я монет.

вашу брошу, я монету, будто по ветру перо. Ну а вдруг монета эта, да и встанет на ребро. Значит, будет жизнь другая, без полетов и скорбей. Значит, я

0: прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

почему этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высят

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ветеранам СВО в Московской области передали ключи от 20 новых автомобилей, большинство из них с ручным управлением. Церемония состоялась в Доме правительства региона. Ключи передали губернатор Андрей Воробьев и депутат Госдумы Рахим Азимов. Машины закуплены при участии фонда «Помогать людям». С 2024 года организация вручила уже 75 автомобилей бойцам со всей страны. Депутат Азимов отметил, что Московская область – лидер по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. В регионе выстроили систему реабилитации на базе 5 центров, помощь в которых получили более 3000 бойцов. Таиланд упростит правила въезда туристов. С 1 октября эта азиатская страна планирует запустить новое мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформлять цифровую карту прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Уточняется, что нововведение упростит заполнение анкеты, необходимой для въезда в королевство. Сейчас туристы делают это на официальном сайте. В приложении можно будет создать профиль, отсканировать паспорт, оформить данные на семью и быстрее обновлять информацию при следующих поездках. Иммиграционная служба Таиланда надеется, что новая система поможет ускорить прохождение контроля путешественниками. Весь процесс будет занимать около 3 минут. Постепенное повышение температуры прогнозируется в Москве на этой неделе. К выходным воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Завтра днем преимущественно без осадков воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, по области плюс 17-22. В среду 3 июня потеплеет до 24, это уже чуть выше климатической нормы. Согласно прогнозу, одинаковая погода будет в столице 5 и 6 июня. Местами пройдет кратковременный дождь, а днем столбики термометров поднимутся до 26 градусов. Курс доллара на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10 рублей 49 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А на этой пластиночке один из голосов Алексея Петрухина принадлежит. И, надеюсь, ваш покорный слуга так, по крайней мере, надеется. Опознали его, да и песня «Знакомая пластиночка». А «Ты» — это еще одна знакомая песня, которая в эфире «Радио Шансон» звучит в студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот такими песнями встречаем новый сезон. Лето пришло.

0: Евгений Григорьев, один из тех артистов, что едут вместе с нами на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон» для лиц старше 12 лет. Мы на Турецком берегу в октябре будем петь песни, танцевать и здорово отдыхать. Подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. И, кстати говоря, в честь Международного дня защиты детей сегодняшнее особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
1: Я хулиган.

0: Сербия. УАЗ вас строит, строит для чемпионов. УАЗ вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

Поклонники Ирину Круг все спрашивают и спрашивают, откуда у нее такая прекрасная фигура. Никаких диет не соблюдает, говорит артистка. Старается просто больше есть белковой пищи. В ее рационе фрукты, овощи, мясо, углеводов старается поменьше употреблять. Хотя без них и не может. В какой-то период даже пробовала безглютеновую диету, но, говорит, очень это сложно. Так что от подобной диеты решила отказаться, но... При этом в жизни Ирины Круг очень много спорта присутствует. Вот, то есть правильное питание и спортивный образ жизни. Вот ключ к стройной фигуре. Что примечательно, «Матерая любовь» звучала на волне хорошего радио. Ну а следующая композиция прямо противоположная. «Не люби ее» называется. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кузьмин.

0: шансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: Да вы сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

Я просто медленно люблю на хорошем радио. Ну а дальше такое весьма спорное утверждение, что весна впереди, учитывая, что календарь нам с вами сегодня показывает 1 июня. Хотите поразмыслить, то примерно через год у нас новая весна. Группа «Сентябрь» об этом.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

этим я тебя отпускаю. Дай Бог тебе счастья, те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

нам. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить уже.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Платное обучение в российских вузах подорожало в среднем на 11%. При этом в некоторых университетах цены выросли на треть по отдельным направлениям. Как пишет «Коммерсант», наиболее заметно это произошло в вузах, где коммерческий набор был важной частью доходов. Сейчас он сократился из-за введенного ограничения на число платных мест. Под регулирование попали 40 специальностей. Сами университеты объясняют подорожание ростом расходов на преподавателей, инфраструктуру и требования к качеству образовательных программ. При этом учебные заведения стараются сохранять скидки и грантовую поддержку для сильных абитуриентов. А эксперты прогнозируют замедление темпов роста цен с 2027 года. Разрешить трудоустройство с 12 лет предложили в России. Речь идет о помощи подростков в семейных кафе и магазинах. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, пишет ТАСС. Он отметил, что планку возраста устройства на работу несовершеннолетних можно опустить с согласия родителей при соблюдении всех норм безопасности и охраны здоровья. В отдельных сферах под контролем Роспотребнадзора и органов попечительства такая подработка может составить не более 4 часов в день. Сейчас детям с 14 лет можно трудоустроиться на каникулах или по выходным и праздникам по направлению службы занятости, а трудовой договор можно заключать с несовершеннолетними, достигшими 16 лет. Сербия рассматривает введение виз с Россией до конца года. Мера реализуется в рамках требований Брюсселя. Она должна начать действовать за полгода до вступления страны в Евросоюз. Об этом известием заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич. По мнению парламентария, отмена безвиза приведет к усугублению ситуации в стране и критической потере поддержки среди граждан. Курс доллара на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон»

открыл программу ваших приветов и поздравлений только для вас на шансоне. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте. На календаре у нас понедельник, но какой? 1 июня, первый день лета и тот самый Международный день защиты детей. День, в который улицы заполняются детским смехом, аниматорами, конечно же, танцами, песнями, на все возможные лады. Но не только такой вот праздник. Есть у нас еще и неофициальные. Это Всемирный день родителей. Так что нас с вами тоже можно поздравить. Еще Всероссийский день футбола, ну, тоже хороший повод поздравить близких по духу, по спорту, так сказать, людей. В общем, поводов много у нас сегодня. Я жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 1030. Работает мессенджер Макс. Сообщение СМС просто также принимается. И, пожалуйста, не забывайте подписываться и указывать, из какого города и в какой отправляется привет. Я зачитаю то, что к нам уже пришло. Сегодня у нас еще и именинников много. Добрый день. Хотим передать привет и поздравления с днем рождения в Нижний Новгород Лучину Алексею Олеговичу. От всей души желаем тебе крепкого здоровья, удачи. С нетерпением ждем нашей встречи. Это сообщение от брата Сергея и его семьи. И еще одному имениннику послание. Олег, с днем рождения! Пусть дорога всегда будет ровной, зеленый свет частым гостем, а каждый вызов на Щелковской подстанции скорой помощи приносит радость и удовлетворение. Вот это было бы, конечно, здорово. Здоровья, счастья, удачи во всем. Это от друзей Михаила и Александра. И, пожалуйста, песня Ирины Аллегровой «С днем рождения!»

Александр Иванов и группа «Ронда» на «Шансоне» в программе «Только для вас» продолжается дневной выпуск. Я жду ваших сообщений. Номер у нас единый. +7 909 955 103 и 0. День чудесный, день праздничный. Именинников сегодня много. Вот есть еще какое сообщение от Елены Куликовой из Томилина. Привет, радио «Шансон». Сегодня хочу поздравить с днем рождения любимую подругу. Дорогая Гулечка, желаю счастья, здоровья, любви, удачи, благополучия. Ну и, конечно, ступеней только ввысь. Привет, радио «Шансон». Всех поздравляю с первым днем лета, с днем защиты детей. Ура! Передаю привет самому своему любимому мужчине на земле. Вовка, родной, любимый, обожаю тебя. Скучаю очень. Это сообщение от Инески. Добрый день, радио «Шансон». Сегодня у Натальи Гатиетулиной из Собинки день рождения. Мы, коллеги по работе, поздравляем ее с этим днем. Желаем всегда оставаться королевой, а значит поступать мудро, жить красиво, быть окруженной любовью. Пусть каждый рассвет приносит счастье, пусть каждый закат исполняет мечту. Это коллеги по работе, да, написали нам радио «Шансон». Хочу поздравить всех россиян с первым днем лета, пожелать здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. С уважением, Лана из Самары. Швейный коллектив из Раменского поздравляет дорогую Надежду с 78-летием. Ох, какая дата хорошая. Желаем оставаться такой же милой, игривой, позитивной. Мы тебя очень любим, ценим, уважаем. Пожалуйста, поставьте Алену Рос «Черная смородина». Вот «Seven Rose» прямо сейчас прозвучит только для вас.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

тоже смотрим, кто на что, кто во что гораст в нашей программе. Только для вас, какие вы сообщения пишете, только я вас очень прошу, не забывайте о подписи, потому что это важно. Вот нам, опять же, отправили сообщение, и, к сожалению, подписи нет. Вот непонятно же, ну, кто поздравляет, кто желает. Любимое радио, Шансон, от всей души поздравляем Виталия Краневальд с днем рождения. Кого понятно. Желаем безграничного здоровья, счастья, добра, исполнения всех желаний, а также море удачи, дачу у моря. С днем рождения, наш дорогой, мы тебя очень любим. И вот кто? Что? Родные, коллеги, пожалуйста, подписывайтесь. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте привет моей любимой Наталье Поляковой из города Курчатов. Родная, не обижайся на меня, я тебя люблю очень сильно. Пожалуйста, выйди на связь. Заберите подарки с Уссурийска. И привет деткам Диме и Ваньке. Я вас люблю всех очень сильно. Вот надеюсь, что наше сообщение поможет все-таки выйти на связь. Привет, радио Шансон. Передайте привет моей мамочке Валентине в город Рузаевка, Республика Мордовия. Я ее очень люблю. Дочь Татьяна из Подольска. Дорогой радио Шансон, передайте привет моему другу, хорошему человеку, сильному, настоящему мужчине, который стоит на защите нашей Родины, Сармину Анатолию Борисовичу. Сил тебе, Толечка. Крепкого здоровья. Береги себя. Это сообщение от Елены из ДНР. Добрый день, дорогие слушатели радио Шансон. Привет из города Рыбинск. Передаем пламенный привет Артему Осокину из Кристы. Артем, желаю тебе всего самого хорошего, побольше уверенных побед на танках, легкой брони и меткого огня. Ох, как интересно. И от Оксаны еще есть сообщение. Радио Шансон. Хочу поздравить своего сыночку с Днем защиты детей. Дорогой Егорка, ты для меня всегда любим. Я приму тебя любым. Твоя мамочка.

0: с тобой.
1: А я продолжаю передавать ваши приветы и поздравления на радио «Шансон» в программе «Только для вас». Напомню, номер +7 909 955 103 0. Передайте, пожалуйста, большой привет службе транспорта и технического обеспечения города Ярославля, директору Лобкову Алексею Николаевичу, главному инженеру Селивончикову Валерию Владимировичу и всему коллективу «Ни гвоздя, ни жезла». Елена Благинина у нас на связи. Радио «Шансон» поздравляю всех с началом лета. Пусть оно будет теплым, радостным. И передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Татьяне Сергеевне и Ирине Сергеевне. Передали. Добрый день. Хочу поздравить с Днем защиты детей своих любимых деток. У нас их четверо. Анна, Альберт, Аделина и Агнесса. Здоровья, всем счастья, благополучия, чистого неба над головой. Пусть у них все получится. Это пишет нам Алексей из города Бонн, Германия. Есть сообщение с пометкой «Срочно». Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Вам пишет пост слушатель Владимир Романюк из ЛНР «Антрацит». Хочу передать привет своей любимой семье, деткам Ольге и Полине, жене Юлии, а также маме Вере Васильевне, папе Николаю Владимировичу, сестре Людмиле, Виталику и племяннице Анютке. Пожалуйста, пожелайте нам хорошо отдохнуть. Мы сейчас празднуем День защиты детей. Желаем всем набраться сил, отдохнуть на каникулах, чтобы были одни пятерки. Пожалуйста, поставьте «Шамана» или «Вальтер», или «Миролюбову». Ну вот я решила поставить «Миролюбову». Давно у нас не было ее в эфире радио «Шансон». «Пьяная без вина».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Руслан Лагучев в программе «Только для вас». Я продолжаю передавать ваши приветы. Итак, у нас на связи Санкт-Петербург. Здравствуйте, Первопрестольный. Привет летит из культурной столицы. Как говорится, наш парадный всегда открыт для вас. Ой, спасибо для вас. Тоже наша дверь любезный. Давно не передавал привет всей нашей команде любителей и ценителей шансона. Мой вам реверанс. Это Газарес нам написал. Александр Анатольевич также на связи с Санкт-Петербурга. Добрый день, любимое радио «Шансон». Поздравляю всех любителей лучшей музыки с первым днем лета. Дорогое самое лучшее радио «Шансон», пишем тебе из Волгограда. Сегодня мы проводили в армию нашего замечательного, любимого Женю Лагунова. Хотим передать ему привет, пожелать удачи и легкой службы, родные и друзья из Волгограда. Я из Иркутска, от всей нашей души вашу редакцию поздравляю, видимо, и вообще всех с началом лета, и, конечно, всех-всех детей. Это семья Губаревых. И вы к нам на Байкал. Ну, мы постараемся, конечно, очень. Здравствуйте, дорогой радио «Шансон». Передаем привет и поздравления всем любителям футбола, в особенности команде «Ротор Волгоград», а также болельщикам, которые любят и поддерживают игроков на поле. Вы самые лучшие, пишут нам Юлия и Михаил. Так, радио «Шансон». Передаю привет своей любимой Хмуровой Анне, маме Протасовой Любови Николаевне, пельмяннику Фролову Денису, сестре Славгородской Надежде. Поставьте для них хорошую песню. С уважением, Протасов Иван, село Воронцовка, Воронежской области.

0: Я бы тоже, конечно, верить не очень хотела, но, тем не менее, программа только для вас подходит к логическому завершению. Если что-то не успели, я не успела зачитать, опять же, может быть, напишите в 9 часов вечера по Москве, программа эта повторится. Ну, а я пока зачитаю оставшиеся сообщения. Любимое радио, поздравьте, пожалуйста, мою подругу Олечку Козлову из Уфы, у нее сегодня день рождения, и у моей внучки Эрики тоже день рождения. Сегодня ей исполнилось 6 лет. Поздравляем. Если можно, песню «Застольная» Таисии Повали послушали буквально вот только что. Привет, любимое радио «Шансон». Передаю привет моим родным Валентине и Борису из поселка Ашукино. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения самую обаятельную, веселую Качневу Кристиночку Витальевну. Крошка, будь счастлива и любима. Обнимаю тебя крепко. Скоро увидимся. Твоя Сазонова Оксана. Так, еще есть у нас привет всем питерцам, кто меня знает. Привет от Эдуарда. Всех с началом лета и не только питерцам. Так, еще есть у нас... Потеряла. Ладно, в общем, уже все, уже не успеваю. Пишите в 21:00 по Москве.
1: День такой хороший, и старушки крошек, хлебный мякиш сизым голубям,

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Новые правила парковки для электромобилей и гибридных авто вступили в силу в России. Как пишет ТАСС, в первую очередь нововведения касаются подземных паркингов. У машины мест для электромобилей и гибридов ниже первого подземного или подвального этажа допускается только медленная зарядка с номинальным током до 32 ампер. Кроме того, такая техника должна парковаться в отдельных отсеках группами до 10 авто. Сами отсеки необходимо отделять от основной стоянки различными конструкциями, включая огнестойкие перегородки и противопожарные шторы. При этом ограничения не касаются открытых парковок. В МВД опровергли информацию о том, что с 1 июня сотрудники ГАИ начнут массово останавливать пожилых водителей в рамках проверок. Как сообщила в МАКС официальный представитель ведомства Ирина Волк, эта информация не соответствует действительности. Накануне о такой проверке писали несколько интернет-ресурсов. Волк отметила, что сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие всем участникам дорожного движения, оказавшимся в затруднительной ситуации. Также представитель МВД призвала журналистов и блогеров не распространять фейки и при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями. Каждый москвич может помочь детям через благотворительный сервис namos.ru. Об этом напомнил сайт мэра и правительство столицы. Помочь можно даже без регистрации и авторизации на портале. Всего в сервисе представлено свыше 100 некоммерческих организаций, из которых 46 поддерживают детей. С октября 2020 года жители столицы собрали для юных подопечных более 145 миллионов рублей, а с начала 2026-го свыше 15 миллионов. На собранные средства нуждающиеся получают лекарства, спортивный инвентарь, могут посещать сеансы психологов. Кроме того, НКО создают книги для детей с нарушениями зрения. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

И белые чайки, и шляпы, и море. Все это нас с вами ждет уже очень скоро. Лето, наконец, на дворе. Всех с первым днем этого волшебного, любимейшего многими из сезона. Наступает парад Псков. Вот если он у вас уже наступил, ну так вот получилось. Я вас искренне поздравляю. И какой же отпуск без хорошей музыки? Любимые песни и любимые артисты с вами круглосуточно 24/7 здесь на радио Шансон. Этот час открыл Александр Новиков, а далее послушаем Виктора Третьякова. В ближайшие минуты также будет дуэтная работа Аллы Рид и Алексея Петрухина, но прежде Ирина Круг. А в студии для вас я, Ирина Сотникова, всем желаю хорошего дня и прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Бабочки в животе – это хорошо, это прекрасно. Так же прекрасно, как отдых на Средиземном побережье. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный фестиваль «Бархатный шансон». И в честь сегодняшнего праздника мы решили сделать вам, дорогие радиослушатели, подарок. Ну, не могли без него никак оставить. В честь Международного дня защиты детей у нас есть особое предложение для семей. Дело в том, что только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают, отдыхают совершенно бесплатно. Так что спешите. Я напомню, праздник этот пройдет с 24 по 30 октября. Подробности все на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А в эфире радио «Шансон» прямо сейчас Юрий Антонов. «Крыша дома твоего».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Занимательная новость пришла от «АвтоВАЗа». Я часто рассказываю о том, что в процессе разработки новой модели производители проводят различные тесты. Естественно, машины бьют по-разному. Фронтально, сбоку и так далее. Кроме этого, машины вывозят в суровые климатические зоны или замораживают в специальных камерах. Все это привычно, и об этом мы хорошо знаем. «АвтоВАЗ» же рассказал, как испытывали лакокрасочное покрытие новой модели «Лада Азимут». Образцы подвергались испытаниям на стойкость к ударам гравия, царапания и стирания, воздействие влаги и температуры, стойкость к ультрафиолетовому излучению, стойкость к ускоренному старению и подверженность биологическому воздействию со стороны птиц и насекомых. Производитель рассказал, что прибегал даже к экзотическому испытанию на стойкость к кислотным дождям. Не знаю уж, где идут такие дожди, но «Лада Азимут» готовится к выходу как автомобиль судного дня. Это самая стойкая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

Максим Олейников на шансоне, композиция «Ты на вы». А мы с вами переходим в новый час уже в 17 часов по Москве. Встречайте Алексея Филатова, ведущего программы «Катюша» на шансоне. Конечно, мы будем ждать ваших жизненных историй, ваших сообщений. Оставайтесь поблизости в компании «Радио Шансон». Прямо сейчас Тамара Кутидзе. Только любовь.

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Кроме того, закон запрещает реализацию электронных сигарет на рынках, ярмарках, выставках и через вейдинговые автоматы. Теперь продажа разрешена только в стационарных магазинах. Об этом сообщает «Вести». Отмечается, что новые правила распространяются в том числе и на безникотиновые устройства. Армении со 2 июня следует приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в России. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. В конце мая ведомство провело инспекцию армянских рыбоперерабатывающих предприятий, а также посетило фермы по содержанию и разведению форели. При этом 50% компаний отказались от проверки, и только две успешно ее прошли. По результатам инспекции Армении вынесено предписание. Мера будет действительно до урегулирования возникшей ситуации. Уточняется, что рыбные товары допущенных заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности. Август может стать самым теплым месяцем наступившего лета в России. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в целом лето, особенно июль, на русской равнине будет не жарким. Среднесезонная температура воздуха будет близка к климатической норме с небольшим ее превышением до 1,5 градусов. А в центре акватории Черного моря и на востоке Кавказа окажется даже чуть прохладнее. Дожди в большинстве регионов ожидается около нормы с небольшим дефицитом осадков в 10-15%, в то время как в Приморье и Приамурье их будет на 50-70% выше нормы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, дождя в прогнозе нет. Давление 746 миллиметров ртутного столба, завтра днем до плюс 19. Алла Некрасова, радио «Шансон».
2: «Катюша» – полевая почта и заявки служивых.

Светлый, теплый, летний. Столько в нем любви, что нам в этой жизни дорого и ценно. Это наши дети. Как ни назови, день детей защиты важен он и нужен. У некоторых детство горькое подчас. Чтоб смеялись дети, с вами мы послужим. Окружим заботой, это долг для нас.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Катюша и ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Помогает мне сегодня Ирина Сотникова. Тот редкий случай. Самый мирный человек в студии сегодня со мной. Надеюсь, будет мне помогать не только хихикать, но и поддакивать нам.
2: Хорошо.
1: Дорогие друзья, уже, в принципе, пришло сообщение от нашей постоянной слушательницы Галины. И снова здравствуйте, Катюша, и снова понедельник. Поздравляю всех с началом лета и Днем защиты детей. Вы знаете, как здорово, что передача выходит в понедельник. Вот некоторые люди уже в понедельник из-за того, что выходит Катюша, радуются началу рабочей недели. Хотя, в принципе, принято, в общем-то, в понедельник грустить и ждать
2: день
1: пятницы.
2: Тяжелый, конечно, да. День тяжелый.
1: Но поэтому... это здорово, что для кого-то, наша передача делает этот день и начало недели легким. Дорогие друзья, я вам напомню, если кто-то забыл, что собираемся мы не просто так. Мы собираемся по случаю, чтобы повспоминать, погрустить, повеселиться, подавать наказы, поискать своих друзей, в том числе, передать приветы, поздравить с днем рождения. Ну, в общем-то, все, что связано с нашей военной службы. Я не перестану называть эти годы самыми лучшими годами, по крайней мере, в моей жизни. И вот, в принципе, все те, кто звонил, я еще ни разу не слышал, что он пожалел, что он отдал 2-3 года, а некоторые все 32 года этой непростой, очень непростой профессии. Поэтому, дорогие друзья, не просто слушаем хорошую музыку, но обязательно участвуем в нашей программе. Потому что без вас эта программа, ну, она будет серой и неинтересной. Для того, чтобы поучаствовать, можно просто написать в любой мессенджер, в том числе СМС или МАКС, по телефону +7 909 955 1030. И я ваше сообщение, вот как только что сообщение Галины, обязательно выведу в прямой эфир. Итак, еще раз говорю, по телефону, которому нужно писать. В МАКС, СМС и другие мессенджеры.
2: Доступные мессенджеры, доступные мессенджеры, в принципе, нам писать можно.
1: +7 909 955 1030. Не присылайте, пожалуйста, музыку, не звоните по этому телефону, не получится. А вот, чтобы активно, более активно поучаствовать в нашей программе, надо набрать телефон 8-495-223-5550. Причем набирать надо обязательно, когда в эфире звучит или реклама, или музыка, тогда я свободный, возьму трубочку, с вами быстро переговорю и выведу вас в паузе между музыкой в прямой эфир, и вы расскажете о том, что вам вспомнилось, как вы это дружили, как служили, чем запомнилось, может быть, какие-то наказы молодым дадите, передадите приветы, может быть, кого-то вместе поищем. Ну, короче, все, что угодно можно сделать. Еще раз напоминаю телефон, по которому надо звонить. 8-495-223-5550.
2: А мне очень нравятся казусы, когда какие-то казусные ситуации происходили на службе. Ну, меня же там не было, я вообще не знаю, что это такое. И когда я слышу эти истории, я вот это все представляю, думаю, ну неужели так правда бывает?
1: Нет, ну, на самом деле жизнь вообще состоит из казусов. А воинская служба, когда молодой парень, 18-летний, ну еще практически, ну, по-хорошему, это еще, в общем-то, ребенок, только-только после школы, без жизненного опыта, попадает в огромный мужской коллектив. Большие помещения, двухъярусные сетчатые железные кровати, весь режим по команде, ни секунды, ни минуты свободного времени, максимум там после обеда есть там 15 минут, и то не у всех. Постоянные наряды, постоянные марш-броски, различные другие какие-то испытания, и все это, понимаете, в таком новом, большом, огромном коллективе, где есть, в общем-то, старшие, за которыми можно потянуться, есть младшие, которым можно дать совет. Это такая вот просто огромная жизненная школа, ну, которую, наверное, ничем не заменишь. Ни школой, ни улицей, ни родительским домом. Поэтому я понимаю, что молодому человеку может быть некомфортно. Но иногда, поверьте мне, чтобы прожить нормально, надо выйти из зоны комфорта и совершить этот маленький-маленький подвиг, который зарядит вас на всю будущую жизнь. А теперь звоните 8-495-223-5550 и слушайте хорошую музыку в эфире.
2: Да, прямо сейчас мы с вами послушаем уже очень-очень скоро, через несколько секунд, Руслана Алехно, композиция под названием «Ждет меня любимая».
3: Катюша на радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». И вы сегодня на самом деле активны. Вот что значит первый день лета. Погода налаживается. Нам уже пишет Александр Головань. Добрый день, радиостанция «Шансон» напоминает, что в честь дня Северного флота для экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-182 60 лет Великого Октября. Ура, ура, ура! С уважением, старшина команды торпедистов, старший мичман запаса Головань Александр, Ивантеевка, Московская область. Спасибо и вам, вам тоже большое спасибо. А у нас на второй линии летчик, можно сказать, настоящий летчик военно-транспортной авиации. А почему? Потому что сегодня, кроме того, что день защиты детей и день Северного флота, еще и день военно-транспортной авиации. Титов Александр Леонидович. Александр Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемая передача. Сегодня, в день военно-транспортной авиации, хочу поздравить всех-всех транспортников. Мы всегда там, где где-нибудь что-нибудь хлопнет, где-нибудь что-нибудь стрельнет. Всегда мы там. Хочется поздравить, очень хочется, у курейцев, которым служил, завитинцев, витебчан, мелитопольцев, гвардейцев, стрийцев, центр боевого применения ивановцев, всех-всех, скобарей наших, берлинцев.
1: Александр Леонидович, вы сначала скажите, какие годы хотя бы служили?
2: Я служил, начиная с 79-го года.
1: И по какой? Надеюсь, уже в запасе, надеюсь?
2: 94-й, под развалом страны.
1: А, по 94-й?
2: Да.
1: Ну, в 94-м мы уже собираться начали в кучку, насколько я помню. По крайней мере, мыслями собирались. Развалились мы в 91-м, по-моему. Нет?
2: Нет. Алло.
1: Александр Леонидович, выключите радиоточку, выключите, иначе у нас эхо такое в эфире появляется слушателям.
2: Да, я ее выключу.
1: Ну, что вспоминается со службы? Расскажите, есть какие-то интересные моменты? А то у вас какая-то грусть в голосе. Вот, понимаете, я всем говорю, что это самые радостные годы, а вы вот, видимо...
2: Жалко, обидно, что уже мы всем за 60 почти, жалко, обидно, что нас никуда... Уже не приглашают.
1: Что больше не послужим мы уже Советскому Союзу. Ну, Александр...
2: Первая точка у меня службы была, это у курей. Это, да, есть что вспомнить.
1: А какая у вас специальность?
2: Расстояние 100 рублей, не деньги.
1: Специальность какая у вас? Штурман, летчик,
2: радист? Борт-инженер.
1: А, борт-инженер. Ну, да. Какие-то есть у вас там сотни налетных часов или еще что-то такое?
2: Ой, я не знаю.
1: Не знаете, не считали. Не считали.
2: Нам это... Уж не вот нам только налет матчасти писать главное.
1: Увидите, вот гражданские летчики, они пишут, почему? Потому что у них зарплата зависит от этого.
2: Да, нет, у нас от этого не зависело.
1: Понятно. Александр Леонидович, большое спасибо вам за звонок. Спасибо, что напомнили, что сегодня день военно-транспортной авиации. Хотя мы бы такой праздник не пропустили. Здоровья вам.
2: Хорошо, в первый раз и сразу дозвонился. Ребята, всех-всех и всех, кто на этой славной передаче, спасибо вам за то, что мы хоть как-то можем поблагодарить всех своих ребят, всех с нашей службы. Извините, может, что-то сумбурно. Всем здоровья, всем за ВТА.
1: Все, спасибо большое. И у нас на первой трубочке, на первой линии Юрий Шепель. Юрий, у нас минуточка буквально с вами. Здравствуйте.
3: Да, добрый день или вечер у нас. Хочу всех поздравить с Днем Училища. Сегодня день образования Симферопольского высшего военного политического строительного училища. Мой выпуск 89-93.
1: А неужели звоните из Симферополя, нет?
3: Нет. Звоню с Москвы.
1: Блин, а я думал, из Симферополя, как рядом, думаю, как здорово, хорошая история.
3: Рядом учились, глава республики вместе с нами. Поступали 4 года.
1: Понятно. Ну давайте поздравим выпускников всех. И...
3: Да, выпускников, да, Симферополь поздравляем. Большая школа, вот, так что жизненная, 16 лет до 20, в принципе, бок о бок, очень приятно было расти вместе.
1: Ну а прослужили долго? Пенсия большая?
3: Ну я еще в других структурах служу еще.
1: А, еще не, вот как вас зацепило-то, а?
3: Да, да, да. Ну, заканчивали уже как педагоги-психологи, так что все везде востребовано.
1: Я понял.
3: Да, ну, а так получается,
1: такая школа не пропадет, везде как бы, пострел, везде поспел, везде пригодился, где родился. Юрий, большое спасибо вам за звонок. А я перед тем, как мы уйдем в музыкальную паузу, еще раз хочу вам напомнить для Макса смс-ок и других мессенджеров, доступных вам, телефон +7 909 955 1030. Пишите, только пишите. А вот позвонить нужно и можно и нужно. 8-495-223-5550. Я жду ваших звонков.
4: Катюша на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И Алексей Филатов тоже поможет вам, дорогие друзья, президент Союза офицеров группы «Альфа». И вот наша постоянная слушательница Светлана, она очень много пишет, и сейчас вместе с нами радуется нашей программе, благодарит за дорогое, самое классное, наше любимое радио «Шансон», и сообщает, что папа служил на Северном флоте на крейсере «Невском», Кондрашин Анатолий Николаевич. Ну, я так понимаю, что она хочет передать ему привет и самые наилучшие пожелания. Я надеюсь, что он еще жив-здоров. А на второй линии у нас Сергей Шугаров. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Приятно слушать вашу программу. Стараюсь всегда не пропускать, каждый понедельник.
1: А тут еще решили и набрать.
2: Да, и вы знаете, это самое, вот удалось. Хотел бы сразу передать приветы своим однополчанам. В этом году 90 лет Кремлевскому полку исполнилось.
1: Какая круглая дата.
2: Да, да, это мой командир Гринев Юрин. Он кадрами потом заведовал в Кремле. Корчагин, мой командир отделения, я ефрейтором был, пулеметчик.
1: Я хочу сказать, что вы служили 80-82 год, правильно?
2: Да, да, вот Корчагин Павел, он после демобилизации поступил в высшее военное училище в Питере и стал командиром подводной лодки. И ему не удалось послужить долго. Это вот программа была там... короче, попала его лодка под утилизацию. И он 37 лет ушел на пенсию.
1: Ну, как раз, когда Советский Союз развалился и разогнали, я так понимаю.
2: Да, да, да.
1: Ну да, было такое тяжелое время.
2: Изюмову, Комарову, Булатникову. А случай интересный, я получил... благодарность от коменданта Кремля, Шорников тогда был, генерал-лейтенант.
1: Так.
2: Когда мы на хозработах, вот как раз с Изюмом пало у Леонида Ильича Брежнева на госдаче. Улетел попугай, и мы его поймали.
1: Какие молодцы,
2: да? Да, мы его поймали, там хозяйка была так благодарна, и от коменданта Кремля нам объявили на разводе при заступлении в караул благодарность.
1: Да. Ну, при всем личном составе объявили суть-то благодарность за что? За попугая или нет?
2: Нет.
1: Нет, просто сказали было, конечно, за выполнение служебных обязанностей.
2: Да, да, да, было, конечно.
1: Ясно. Да, Сергей, ну а посчастливилось на первом посту-то постоять, нет?
2: Нет, первый пост нет. Строевая рота у меня была четвертая. Мы непосредственно охраняли все входные: Спасская, Троицкая, Боровицкая, наш караул, и 235-й авиаотряд Внуково 3.
1: Понятно.
2: Туда выезжали в караул.
1: А с кем-то поддерживаете связи до сих пор? Вот кому приветы передавали?
2: Вот с командиром своим, полковником поддерживаю до сих пор, созваниваемся.
1: Ну, как здорово.
2: С командиром 9-й роты, он вообще молодец. Но я 20 лет работал в милиции, пенсионер. Но до сих пор еще, как вот все там говорят, кто дозванивается, служу родине России, работаю вольнонаемным.
1: Ну, вас с такой школы в милицию, наверное, с руками-ногами взяли, да?
2: Ну, конечно.
1: Такая почетная служба. Главное, никому не говорить, что первое поощрение за попугая досталось.
2: Нет, это было не первое, но это вот было от коменданта Кремля. Записанное в личном деле. А тогда Валдай набирали, но резиденция строиться начинала, и уже дорога была закрыта нам, Крым и еще куда-то, чтобы остаться.
1: Понятно. Сергей, Сергей, спасибо большое за звонок. У нас в очереди тоже ваш тезка Сергей.
2: Я отнял много времени. Тоже... Я рад очень был вас услышать.
1: И мы рады, что вы нас слушаете, нам звоните. Спасибо большое. А на первой линии у нас тоже Сергей, тоже у нас постоянный слушатель Сергей Задорожный. Сергей, напомните буквально секундочку, где вы служили, и рассказывайте свой очередной веселый случай. Сергей.
3: Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, слушатели всем, военнослужащим, привет. Хотел передать всем своим сослуживцам привет. Я служил 88-90 год, западная группа войск, город Вайман, гарнизон Верхняя Нора. Можно воинскую часть назвать, но она никому ничего не скажет.
1: Нет, ничего не скажет, конечно.
3: Я в шаре служил, просто номер части никто не знает. В гарнизоне тоже там несколько частей было. Так вот. В шаре служил, да оттуда, я в шаре, понятно. Штаб армии, коротко, ясно. Так что всем привет, кто... Слышать, знаете, знал, звоните, буду очень рад.
1: А какой у вас, какая у вас профессия была? Вы не водитель?
3: Я водитель был, водителем, да, я возил зам командующего армии по вооружению.
1: А вы в курсе, что 29 апреля у нас был День военного автомобилиста? Ваш праздник.
3: Почему в курсе? Мы его отмечали.
1: Отмечали?
3: Конечно, в курсе.
1: После, у кого хватило сил после пограничников?
3: Да. Ну да. Смену приняли. Смену сдал, смену принял. Отмечали. Мы все время отмечаем, с ребятами созваниваем, поздравляем друг друга.
1: Я вот для себя заметил, что практически в любом роде войск есть военные автомобилисты. Часто говорят, я там в воздушно-десантных войсках. А где что? А я на автомобиле там вот командира возил. Или там, например, там возил личный состав.
3: В ВМФ тоже без колес никак не может. Поэтому и моряки за рулем сидели. Так что...
1: Понятно.
3: Я случай хочу рассказать, анекдот из анекдотов. Подняли нас, меня ночью, там какое-то происшествие было. Ну, часа в 2 ночи подняли нас, я уже не помню город. Ну, 2 часа где-то ехать было. Получилось, возвращались уже, ну, сутки не спали. Я-то свое поймал, нашел там, выделил время, вздремнул. А начальник на ногах бегал, разбирал, там большие неприятности были. Ну, едем назад, он просыпает, говорит, давай что-нибудь споем. Да я не пою. Ну, говори что-нибудь, это скучно. Не могу анекдот рассказать. Я говорю, ну, давай, а там одним глазом слушает, другим спит. Я начинаю рассказывать анекдот. Говорю, генерал пришел на службу злой, смотрит, ваза без цветов стоит. Вызывает адъютанта, так и так. Что за дела? Тот за вазу убежал, на кого полкана спустить? На водителя, а тот спит в машине, разбудил. Солдат не растерялся, взял вазу, крутит, вертит, переворачивает, вернул. Говорит, товарищ адъютант, говорит, генералу вазу бракованную подарили. Говорит, как бракованную? Ну, смотрите, дырки нет, куда цветы вставлять. Тот действительно генералу назад.
1: Сергей, у нас заканчивается время, к сожалению, Сергей. Нам надо уходить обязательно в рекламу, иначе нас накажут с Ириной. Все равно спасибо вам за звонок. Про вазу обязательно каждый додумает, а вы нам дорасскажете. Звоните по телефону 8495-223-5550. У нас музыкальная пауза.
4: Катюша на радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Реклама на радио «Шансон».
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Катюша» на «Радио Шансон». Для тех, кто служил и служит.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». А нам с телефона Татьяны написал председатель Объединенного совета ветеранов военно-морского флота Московского комитета ветеранов войны, капитан первого ранга Василий Валерий Иванович. Поздоровался с радио, пожелал доброго вечера и поздравил всех ветеранов Северного флота с праздником. Желаем флотского здоровья, оптимизма и успехов в деле патриотического воспитания молодежи. Ура, ура, ура. А на первой линии у нас Михаил Кузьмин. Михаил, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте все. Добрый вечер.
1: Рассказывайте, где, как служили, чем служба запомнилась?
2: Служил я в ГСВГ 85-87 год. И был у нас один интересный случай. Правда, история довольно длинная, но я постараюсь покороче. Я служил командиром гусеничного самоходного парома. ГСП, Алексей, вы, наверное, знаете, что это.
1: Да,
2: такое.
1: Конечно, конечно.
2: То есть этот паром состоит из двух машин. Одна машина гусеничная, а на каждой машине сверху лодка. Они соединяются и, в общем, перевозят танк. Вот, мы были на учениях на Эльбе. Стояли там лагерем и, в общем, выполняли упражнения. Все у нас заключается. То есть две машины на первой скорости подходят к воде, соединяются, там передают тросики, заходят в воду, соединяются, затем открывают лодки, открывают аппарели, подходят к берегу, на них аккуратненько по флажкам заходит танк, мы этот танк переправляем, там по флажкам он точно так же спускается, возвращаемся назад, заходим в капониры, глушим двигатель, и как бы на этом упражнение закончилось. Вот мы это упражнение делали.
1: Так.
2: Как оказалось, рядом с нами стояла немецкая часть, немцы. У них точно такие же машины. Тоже ГСП, наши же советские. Наши офицеры, ну, решили сходить туда. Сходили, поговорили с немцами. Приходят, говорят, ну, ребята, у них машины, ну, прям мерседесы. Все чистенько, все блестит, сиденья мягкие. Все габариты, все лампочки горят, все тросики ровненькие, без узлов, без ничего. Чистота в машине, сухо. В наших же машинах, естественно, как всегда, на днище масло с водой, там масло подтекает, там еще что-то подтекает.
1: Михаил, тросики, всего 30 секунд осталось, 30 секунд, прошу уложиться.
2: Очень мало, конечно, времени. Ну, в общем, мы, немцы нас вызвали на соревнования. Ну, естественно, нам командир сказал, какой там, в общем, не дай бог, если вы проиграете. Ну и мы дали. Какой там на первой скорости, в общем, на войне, как на войне. Ну, результат был такой, что когда мы уже выполнили упражнение, зашли в капониры, уже вышли на берег, смотрим, немцы еще только в это время спускают танк на той стороне.
1: По скорости мы их выиграли, переправили быстрее, но по красоте, к сожалению, проиграли. Это как в фигурном катании.
2: Ну,
1: есть за артистичность, а есть за технику. Михаил, большое спасибо. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Но вы, дорогие друзья, не огорчайтесь, потому что мы выходим каждый понедельник. До следующего понедельника, дорогие друзья, слушайте музыку на радиостанции «Шансон».
2: Спасибо большое.
0: Катюша, на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Посиди на дорожку, родная, с тобой.

0: за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России появятся схемы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Такое поручение правительству дал Владимир Путин. Кабмин должен предоставить доклад по этому вопросу до 1 сентября, пишет «Парламентская газета». Также глава государства призвал изучать случаи, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки средств. Кроме того, в списке поручений оказания мер социальной поддержки гражданам Дагестана и Чечни, жилье которых было повреждено или утрачено из-за наводнений в марте и апреле. Налоговый вычет на оплату детского сада и продленки предложили ввести для родителей. Такой законопроект сегодня направят в правительство, пишет ТАСС. Авторы инициативы отметили, что сейчас множество семей несет существенные расходы на пребывание детей в детсаде или в группе продленного дня в школе. При этом указанные траты имеют социально значимый характер, поскольку направлены на обеспечение надлежащих условий воспитания, развития и безопасного пребывания детей. Поэтому действие социального налогового вычета следует распространить на суммы, уплаченные за такие услуги. Сейчас данный механизм действует для расходов на обучение, лечение и ряд других социальных целей. Отмечается, что при тратах около 45 тысяч рублей в год возврат по НДФЛ может составить примерно 6 тысяч рублей. Кофе и цикорий начали маркировать. Как сообщает РИА Новости, потребители смогут узнать информацию о продукции, отсканировав код через приложение «Честный знак». На экране пользователя появятся сведения о производителе и импортере, сроках годности, разрешительных документах. Если с продуктом что-то не так, система предупредит об этом. Растворимые напитки, поступившие в оборот до введения требований, будут продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Завтра днем до плюс 19. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: первая песня в начале нового часа на шансоне. Михаил Круг его открыл. Сейчас в столице 18.06. Всех с официальным окончанием рабочего понедельника. Ну, дальше уже будет проще, дальше легче. А в компании «Радио Шансон» вообще неделя пролетит незаметно. Мчимся с вами далее по прямой. У нас на старте «Такси» в исполнении Валерия Кураса. В эфирной студии по-прежнему я, Ирина Сотникова. Всем желаю хорошего вечера, как и настроения.
1: Ой.

Да, самые пробки сейчас начинаются. 18.15, точное, столичное. Пока же всего 4 балла на московских магистралях и улицах. Всем, кто за рулем, ни гвоздя, ни жезла. У нас, кстати, в середине этого часа программа «Дави на газ» на шансоне. Ну, а кто уже домчался и готовится к ужину, всем желаю приятного аппетита. И музыка у нас не менее приятная. Вскоре послушаем Виктора Королева, Стаса Михайлова. Ну, а прямо сейчас Таисия Повалий. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон». Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Не знаю, как у вас, а у меня платные парковки вызывают двоякие чувства. Да, я понимаю, что с ними объективно больше порядка. Почти все водители стоят аккуратно, да и, как я выяснял, собранные деньги поступают в муниципальные бюджеты и направляются на благоустройство дворов. С другой стороны, действующие временные ограничения на оплату постоянно создают стрессовую ситуацию. Бывает так, что не удается определить место парковки из-за неработающих систем позиционирования. Иногда барахлит интернет или на парковочном счету закончились деньги, и его нужно срочно пополнить. А на все про все у вас 5 минут. Если в течение этого времени сессия не началась, штраф обеспечен. Наконец, Министерство транспорта вышло с предложением о постоплате парковки. По задумке инициаторов, временной порог на начало оплаты парковки стоит увеличить до одних суток. Минтранси считает, что постоплата повысит гибкость системы оплаты и снимет административную нагрузку на водителей. Абсолютно согласен с Минтрансом и с нетерпением жду утверждения данной инициативы. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: что отвали.
1: Афина на шансоне «Отвали», пожалуй, мне пора уже собираться, спешит занять свою позицию микрофона Рита Виноградова. Встречайте, я же прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Ирина Сотникова. Я напоминаю, завтра вторник, а значит, городским встречам быть. Так что присоединяйтесь. Всем хорошего настроения.
2: Стам не закрыт, в доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорят, что счастье око за око. Знаю одно, Вера спросит не строго мысли.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские власти будут поддерживать в переезде в страну тех, кто разделяет традиционные ценности. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с семьями, награжденными сегодня орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». Президент подчеркнул, что сейчас в целом ряде стран традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. Глава государства отметил, что Россия рада оказать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать и воспитывать детей именно к нам. Кроме того, власти стремятся создать условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. По мнению российского лидера, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, так как именно они дают самую надежную опору. Первый день ЕГЭ-2026 прошел без сбоев и утечек материалов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр отметил, что всего в экзаменационном дне приняли участие более 230 тысяч школьников. Кравцов добавил, что выпускники, сдавшие ЕГЭ 1 июня, получат результаты 13 числа. Согласно графику, утвержденному Минпросвещением и Рособорнадзором, сегодня выпускники сдали историю, литературу и химию. Русский язык запланирован на 4 июня, математика базового и профильного уровней – 8 июня. Т-банк объявил музыкальный лайн-ап летнего фестиваля «Т-двор», который пройдет 4 по 6 июня в Никольских рядах Санкт-Петербурга. Гостей ждут лекции, мастер-классы, встречи с предпринимателями и вечерние концерты. Впервые на фестивале выступят зарубежные спикеры, футуролог и эксперт по искусственному интеллекту Бен Герцель, инженер космических проектов Янг Мао и архитектор будущего Джеймс Лоу. Музыкальную программу откроют Илья Гадаев из «Крем-Сода» и «Федук». А в финальный день фестиваля выступят «Кто диджей» и «Эль-Уан» с космическим перформансом в сопровождении хора. Вход бесплатный по регистрации. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Такой динамичный хит от Евгения Григорьева. Сегодня прекрасный день для хороших пожеланий. Я думаю, что все напомнили, но я хочу сделать и подчеркнуть это еще раз. Сегодня 1 июня, впереди целое лето. Время встреч, отдыха, долгожданных вечеров, новых впечатлений, счастливых моментов. А меня зовут Рита Виноградова. Я желаю вам отличного вечера, понедельника. Пусть у вас все получится. Прямо сейчас послушаем Ирину Круг и Эдгара «А ты меня люби».

Легенда Вилли Токарев в шумном балагане. А с возрастом, конечно, мы все чаще выбираем отдых на природе, подальше, где-нибудь подальше от шумных развлечений. Это неудивительно и доказано всеми, кому за 30. Я присоединяюсь к этому списку. После бесконечной суеты иногда хочется посидеть на берегу реки, послушать птиц или уехать в деревню. Но у нас понедельник, поэтому я желаю вам спокойного, гармоничного вечера. А музыка на радио «Шансон» всегда будет способствовать вашему хорошему настроению.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чего.

Любимая группа «Лесоповал» в эфире «Радио Шансон». Кстати, сегодня день рождения клавишника Константина Родионова. И мы от всего коллектива «Радио Шансон» поздравляем от всей души. Благодарим за творчество, желаем вдохновения на новые свершения, энергии и любви во всех ее проявлениях. Меня зовут Рита Виноградова. Погода в Москве становится приятнее, настроение улучшается. А прямо сейчас Сергей Любавин специально для вас.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и...

0: kom.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Есть прекрасная новость. Радио «Шансон» приглашает на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон» в честь Международного дня защиты детей при бронировании в июне. Специальное предложение для семей. Дети до 12 лет отдыхают бесплатно. Подарите себе неделю в компании звезд «Шансона» по-русски, а своим детям каникулы на берегу Средиземного моря. Билеты на сайте festival.radioshanson.ru.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

0: часом.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На госуслугах появилась возможность отслеживать судебные документы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. Там уточнили, что председатель ВС Игорь Краснов ранее уже призывал нижестоящие суды активнее использовать электронные средства связи. Он подчеркивал, что цифровые технологии могут помочь упростить доступ к правосудию и повысить его качество. Данное нововведение позволит гражданам быть в курсе судебных дел, в которых они участвуют, а сторонам быстро получать уведомления и документы. При желании пользователи могут отключить поступление судебной корреспонденции на портале. Это можно сделать в настройках Госпочты. 1 июня предложили сделать выходным для всех родителей. С такой инициативой выступила председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, пишет агентство городских новостей «Москва». По мнению парламентария, детям важно провести этот праздник вместе с мамой и папой, поэтому ограничивать право лишь одной категории семей было бы несправедливо. Напомню, сегодня отмечается Международный день детей. Согласно данным статистики, в мире сейчас проживает около 2 миллиардов детей в возрасте от 0 до 14 лет. В России их чуть больше 30 миллионов. Тем временем полнометражный фильм о коте Леопольде снимут в России. Работу над картиной планируется начать осенью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на белорусскую компанию «Киноцех». Постановщиком выступит Владислав Богуш. Будущий фильм будет основан на рассказах Анатолия Резникова, который создал мультипликационного персонажа. Действия ленты перенесут в современность. Фильм сделают игровым, однако имена исполнителей пока не называются. Отмечается, что создатели готовят картину о дружбе и умении находить общий язык даже в непростых ситуациях. И заключение выпуска – официальные курсы валют на завтра. Доллар стоит 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Ребятушки, привет! Вечерний заезд с вами, это значит понедельник и примерно, да не примерно, что уж там, 20.06 в городе Героя Москва. А сегодня я, Дмитрий Малыгин, мой голос разума Маргарита.
2: Да, это я, Рита Виноградова.
1: Как мой быть мне французом, нет? Ну такое, да? Это мне больше подходит, я дефективный, все нормально. Друзья, мы, конечно же, традиционно про автомобили по понедельникам вечером, поэтому если у вас есть какие-то автомобильные вопросы или что-то случилось, не дай бог, конечно, напишите нам по номеру 8-909-955-103.0, это Максим Владимирович, он же Макс Мессенджер национальный, другие мессенджеры, ну и по старинушке СМС. Что меня, кстати, всегда бесило. Почему СМС?
2: СМС.
1: Почему?
2: Не знаю.
1: Short Message System. Как система коротких сообщений. Надо делать какое-то, мне кажется, русифицированное короткое обозначение всей этой. Ну, короче, СМС-ки пишите, если вы не умеете всего остального. Будем ждать, поможем вам, починим, продадим, купим и все вот это. Я думал сегодня о том, о чем бы нам поговорить, и понял, в реальности, чем меня сильно бесит, вот правда, китайские тачки. Сейчас я вам расскажу.
2: Так-с.
1: Проблема в том... Я расскажу, почему они меня... Почему я к этому пришел.
2: Рассказывай нам.
1: Вышла новость недавно, что один из китайских производителей, которого я считаю одним из спутнейших, его все по-разному называют, Хончи он правильно называется, но его называют и Хунчи, и Хунцы, как его только не называют, потому что для наших людей этот нейминг достаточно сложный.
2: Действительно, это так.
1: Да, а тачки, ну, в принципе, сама марка, она, во-первых, с громадной историей, то есть это все тянется уже не один десяток лет, они делают хороший продукт относительно многих производителей из Поднебесной, но, в конце концов, сам Си гоняет на Хончи. Но, конечно, это не особо там имеет общего с их модельным рядом гражданским, как и у нас, да, с Аурусом.
2: Но, тем не менее, это статус.
1: Это статус. Это автомобиль номер один, да, там борт номер один. Поэтому считал я его всегда таким. И тут ребята, значит, привезли к нам в Россию свою топовую, перетоповую, жирную, пережирную модель, которая тоже имеет странное имя. Там очень сложно написать, но, в общем, это Гоя. Гоя, да. Должен был он приехать как L1, и даже для меня L1 был бы, наверное, попонятнее, просто такая L1. Но решили они какое-то выбрать такое вот имечко. И модель, просто чтобы ты понимала, да, она стоит либо 27 миллионов рублей, либо 30 миллионов рублей. Но как бы такие цифры, они настолько большие, что в голове у меня не укладываются.
2: Но звучит залихватски.
1: 27 и 30.
2: Гоя
1: за тридцатку.
2: Да.
1: Да, нормально. То есть, чтобы вы, ребят, понимали, это сильно дороже всяких базовых, ну, как условно базовых, мерседесов С-класса, обычных С-классов, да. Это примерно столько же, сколько Maybach S-класс, то есть это прям топ-топ из всего, что может быть в мире. Так вот, и почему меня вдруг натолкнуло на мысль, что они меня бесят, да? Бесит меня, потому что ты приходишь, приносишь...
2: Жалуйся.
1: 27
2: я
1: лямов.
2: Я тебя выслушаю.
1: Или тридцатку. Вот у меня нет. Давай, я тебе тоже виртуальную тридцатку дарю. И ты идешь за вот Хончи Гоя. Приходишь, а тебе говорят, так, все круто, ты молодец, ты где-то заработал 30 лямов, ты наверняка супер талантливый.
2: Ты смог,
1: да, супер
2: это сделать.
1: Точно. Но ты не можешь ничего выбирать. Ну, у тебя есть вот одна комплектация, и ты можешь ее купить. И глобально, ну, там, за исключением того, что ты можешь выбрать там цвет кузова и, наверное, цвет интерьера, хотя я в этом не уверен, да, ты больше не можешь выбирать ничего.
2: А основание, в чем основание? То, что автомобиль стоит таких
1: баснословных денег. Слушай, давай так. Это суперлюкс, прям тяжелый люкс, да, то есть ребята из Хончи решили, что они перестанут бороться со всякими там условными Тойотами, Камри и прочей вот этой ерундой, да, они прям замахнутся на Майбахи, на Роллс-Ройсы, на все вот это. И там действительно,
2: есть лоск, да?
1: Есть за что брать такие бабки, да, потому что супердорогие материалы, отделки, натуральная кожа, какой-то там выделки с левого уха какого-нибудь пингвиненка, да, простите меня, все пингвинята, какие-то дорогие...
2: Кожа, рожа, вот так, да?
1: Можно и так, да. Куча деревяшек дорогих всяких, напиленных откуда-то. То есть, нет, окей, за что там берутся бабки, я примерно врубаюсь. То есть, нормально, это
2: но
1: может...
2: Но мы красиво
1: стоить.
2: Едем на ней.
1: Да, но... Очень красиво. Но хочется прийти и выбрать. Ну, то есть я хочу прийти и сказать, ребят, мне вот эта балалайка там не нужна, я хочу другую.
2: Снимите ее.
1: Конечно, то есть как это происходит там условно у тех европейских марок, будь они неладны, да, которые нас шваркнули и туда им и дорога, но там всегда можно было прийти и заказать что-то под себя. То есть, к примеру, я видел реально BMW X5, космическим восьмицилиндровым мотором, мощнейший, крутейший, но у него на задних дверях задние стекла открывались веслами, так называемыми, да, вот этими стеклоподъемниками.
2: Для пассажиров,
1: ручными, да?
2: Да,
1: потому что немец, который заказывал себе эту тачку, он говорит, окей, я гоняю один, ну, максимум вдвоем, там вот что происходит сзади на втором ряду, мне
2: неинтересно.
1: Вообще, он говорит, зачем я сейчас буду переплачивать, зачем это будут пихать в мою тачку, увеличить вес и так далее, я просто не буду этого делать, и пусть эти весла будут, как бы, ну и фиг с ним. Поэтому вот китайские производители меня немножко вот этим обескураживают, тем, что они не дают мне права выбора, а я хочу, заработав эти деньги и заплатив их за машину, что-то довыбрать для
2: себя. Дмитрий мучается от того, что у него нет выбора.
1: Я мучаюсь
2: от
1: того,
2: что... Это для тех, кто хочет, знаешь, чтобы... Он не хочет выбирать, а просто прийти.
1: Дмитрий мучается от того, что у него нет 30 лямов на тачку. Вот от чего мучается Дмитрий. Не придумывай. Но в целом просто такая тенденция, она есть не только в автомобилях за 30 миллионов, да, она есть и в моделях за там, 3 миллиона рублей, за 4 и за 5. Но там есть куча всего ненужного. И вот об этом чуть позже мы поговорим.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд. Сегодня не только про автомобили, а еще и про управление гневом, потому что в первом отрезке я рассказывал о том, как меня бесит, когда ты приходишь со своими кровными бабками и достаточно большими бабками.
2: И хочешь выбирать.
1: И хочешь выбирать, а тебе не дают эту возможность. Бесит.
2: Тем более за 27.
1: 27, я сказал. 27,30, да.
2: Просто да, 27,30.
1: Все, что ты можешь выбрать, это мотор. За 27 это будет 6-цилиндровый, за 30 это будет 8-цилиндровый мотор, что, как по мне, это классно, потому что мы давно не видели таких серьезных агрегатов. Но вот хочется еще выбирать какие-то приколюхи. При этом я еще раз говорю, что они за тебя, они не просто тебе не дают выбирать, они уже за тебя что-то выбрали, и зачастую это, ну, вообще ни разу не то, что тебе нужно. И поговорить-то я сегодня как раз хотел о бесполезных опциях в автомобиле. Функции, каких-то приспособлениях, всем остальном. Друзья, 8-909-955-103-0. Напишите нам в мессенджеры смс-очку, какие из опций вас в автомобиле вашим бесят, от чего бы вы легко отказались и, конечно, за это бы не переплачивали. Ну, потому что за любую штуку, которая в тачке встречается, приходится платить. И, кстати, вот тоже интересная история, что со всякими фантазиями, наверное, автопроизводителей в Китае начала бороться Компартия. Очередная новость. Значит, во-первых, да.
2: У тебя сегодня дерзкое настроение такое, да?
1: Все эти опции, которые появляются в автомобиле, в китайских, они сыплются, как из рога изобилия. Иногда хочу сказать, ребята, остановитесь, хватит.
2: Хватит фантазировать, хватит креативить.
1: Да, не вари. И в итоге же, ну, к сожалению, иногда это переходит некую грань. Не так давно правительство Китая запретило использовать выдвижные ручки. Ты же видел на тачке?
2: Да, ручки.
1: Которые выезжают. Угу. Запретило, и все, с 1 там, января их не будет, потому что люди не смогли из-за них выбраться из горящей тачки. Значит, буквально вчера представители Компартии обратили свое внимание на модные и нынче часто используемые кресла с так называемой нулевой гравитацией. Что это? Ну, как бы звучит круто, но по сути это кресло обычно.
2: Перевод, пожалуйста.
1: Которое может очень сильно отклоняться, превращаться в такую а-ля лежанку. Под ноги выезжают.
2: Вот так вот.
1: Вот так вот. И их стали очень часто независимые китайские модельеры пихать в минивены. Ну, то есть ты как бы крутой чувак.
2: Это есть, как квартира.
1: Ну, офис такой, в котором ты можешь по дороге на работу вздремнуть. Собственно, сейчас таких пруд-пруди, но что показалось странно руководителям Китая, и мне тоже всегда казалось странно, что когда человек вот в этом вот разложенном состоянии едет в автомобиле, то в реальности, в случае столкновения, никакие стандартные средства защиты, привычные, не срабатывают. То есть он лежа условно выезжает из-под ремня, например, вперед.
2: То есть, подожди, слушай, мне
1: вперед,
2: тут интересно.
1: Вперед
2: подожди.
1: Ногами, как бы это ни звучало.
2: То есть ты лежишь и управляешь автомобилем?
1: Не-не-не, у тебя управляет автомобилем водитель, а ты просто на втором режиме.
2: Я уже думала, вдруг какая-то опция, потому что где ты лежа и едешь.
1: Не, но такое есть. Ну, есть автопилот, и теоретически это тоже возможно. Это вообще ни разу не безопасно, ни разу нигде не разрешено. Но ты лежишь на втором ряду, водитель твой управляет, но в случае столкновения ты выезжаешь, не то чтобы ненормально, а неадекватно срабатывают подушки безопасности, да, потому что они рассчитаны на человека сидящего, а тут человек лежащий, да, то есть они где-то стрелять начинают поверху, ничего как бы тебе не дают, никакой защиты.
2: И то есть вот систему безопасности они не додумали.
1: Конечно.
2: Они придумали девайс, да, дальше...
1: Кресло,
2: ну,
1: на котором можно вздремнуть.
2: Как-нибудь.
1: Что с ним будет, да и пофигу. Вот, собственно, китайские власти на это обратили внимание и тоже планируют, ну, какие-то репрессивные меры на предмет того, чтобы запретить и перестать людям разрешать устанавливать такие кресла. Друзья, какие опции бесят, поговорим попозже.
0: Вечерний заезд на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд снова с вами. Сегодня мы управляем гневом, пытаемся справиться с негативными эмоциями, которые возникают при общении с теми или иными опциями в автомобилях, которые есть у вас, которые вам продали, вы не планировали их покупать, а вам их продали, потому что не оставили выбора. Друзья, если у вас есть в автомобиле какие-то бесячие функции, опции, устройства...
2: Выскажитесь, пожалуйста,
1: да, нам. 8-909-955-1030, это мессенджеры, Макс, СМС и все вот это. Михаил пишет нам, приветствует нас, добрый вечер, и сообщает, что вот тот Хончи, о котором я рассказывал, Гоя за 30 миллионов рублей, он самый некрасивый, он бы купил себе Аурус.
2: Замечательно, Михаил.
1: На самом деле, черт его знает, сегодня я ехал по Новой Риге и видел Аурус, как он называется-то? Комендант, это у нас не дорога, Арсенал, минивэн такой, и это чертовски страшная поделка, ну прям капец, я смотрю на нее сзади, а у меня реально кровь из глаз начинает идти, это прям страсть божья, поэтому тут я бы за Хончи проголосовал. Елена, так, добрый вечер, Дмитрий, всегда с большим интересом слушаю вашу программу, спасибо большое, Елена, у меня, наверное, не совсем по теме, но хочется сказать, в моем автомобиле меня бесит не доп. Опции, а отсутствие всего лишь одной, в своем, простите уж, Лексусе. Что-то на
2: богатом. Мы прощаем, Елена. Прекрасный выбор.
1: Ваш Lexus. Что-то на богатом. Нет возможности подключить обогрев руля. Да, он 16-го года, но обычно в них все просто. А вот тут никак. Бесит.
2: Слушайте, бесит.
1: Ну, на самом деле история с тем, что вы не можете заполучить какую-то опцию, это тоже туда. Да, потому что вы не можете от нее ни отказаться, ни заполучить ее. Это дорога с двусторонним движением, и можно такие тоже нам озвучивать.
2: Согласен. Это правда.
1: В нашем климате, конечно же, без обогрева руля тяжко. И, честно говоря, я всем автопроизводителям, которые были у нас в гостях когда-либо, представители, я всегда говорю, чуваки, вот кто из вас сделает вентиляцию руля, будет лучшим на планете Земля, да, потому что зимой не хватает обогрева, а летом хочется, чтобы из руля что-то...
2: Пока подбило. Идею твою как-то...
1: Никто. А
2: ты ее не запатентовал?
1: Ее сложно технически реализовать. Если бы я знал, как ее реализовать, я бы тогда бы обязательно ее запатентовал.
2: Если что, знаете, это запатентовано Дмитрием.
1: Это в прямом эфире было.
2: Да.
1: Это важно.
2: Это все,
1: то есть,
2: записано.
1: Мы это проговорили. Все. Так что не получится у вас, друзья, проскочить. Давайте я расскажу про какие-то опции, которые бесят в автомобилях меня. Ну, во-первых, панорамная крыша. Ты же видел автомобили с панорамной крышей?
2: Ну, а как летом?
1: Такая большая.
2: Звездное небо.
1: Ну, не-не, вот панорамная крыша, да, и... А, просто только из-за звездного неба, чтобы смотреть?
2: Мы включаем музыку.
1: У вас уже несколько, как я понимаю, да? Ты явно не одна.
2: Какая-то некоторая романтика присутствует, ну, и... Свежий воздух.
1: Не, подожди.
2: Звездное небо.
1: Сейчас мы не говорим даже про люк открываешь, мы говорим про панорамную крышу. И тачек, у которых вместо крыши просто стекляшка, их огромное количество, она не открывается. Вот смотри, она не открывается. Это просто кусок стекла на всю крышу. Как тебе?
2: Это мне не нравится.
1: Вот, собственно, опять-таки, большинство и азиатских, и неазиатских производителей считает, что почему-то все сходят с ума по панорамной крыше. Вот сколько автомобилей с панорамной крышей я не проездил, скажем так.
2: Нагревается же.
1: Она летом нагревается, а зимой от нее тащит дичайшим холодом, потому что это кусок стекла, да, там все, там мороз. Тут это, и ты всегда...
2: Ну, это странно. Это вообще странная функция.
1: Вот непонятно. Но почему-то, опять-таки, они считают, что это всем точно надо, это точно очень хочется. И все вот это. Я не знаю. Мне как бы точно нет. Давайте дальше едем. Еще я сейчас выну из головы какие-нибудь
2: опции. Выкладывайте все.
1: О, давай, смотри. Ты же видела машину, у которых под рулем есть такие кнопочки. Называются подрулевые лепестки.
2: Да.
1: Вот смотри. На самом деле эту штуку изобрели... инженеры Феррари для автомобилей Формулы-1. Ну, то есть там все как бы логично. Есть коробка передач, и пилот, когда едет, чтобы не отвлекаться, он меняет передачу выше, ниже, и все вот это, чтобы не отрывать руки от руля. Окей, я все это понимаю. Но в обычной жизни, обычному человеку...
2: Ты не гонщик.
1: Не, подожди, я как бы отчасти гонщик. Я отец гонщика, давай так. Я понимаю чаяние гонщиков, но зачем человеку на автомобиле, который, ну, объективно говоря, вообще никуда не едет, ну, по своим тактико-техническим характеристикам, которому некуда ехать, потому что везде камеры на 60. На кой черт вы ему под руль запихиваете вот эти лепестки? Более того, смешно, что это, ну, как бы вот этот вот, вот это устройство, оно адресовано автомобилем с автоматической коробкой. Да? Ребят, камон, если бы я хотел переключать передачи, я бы не покупал себе тачку с автоматом. То есть оно мне как будто бы зачем. Да, поэтому вот эти подрулевые лепестки, а там же еще, ну, как бы более статусные производители, они их делают какими-нибудь особенными. Кто-то там карбоновыми, кто-то магниевыми. И они стоят все, как чугунный мост. Поэтому просто, ребят, отрежьте их, у меня из-под руля, да, и верните мне это бабками. Зачем мне это надо? Поэтому вот это я тоже не понимаю такую, как бы... И она тоже часто не предлагается как опция. Тебе ее сразу из коробки продают, и ты потом зачем-то мучаешься, недопонимаешь. Вот это я против. Так, сейчас я еще что-нибудь придумаю. Так, сколько у нас время? Потому что это вечный холивар. Ладно, коротко, голосовое управление. Ты же встречала,
2: да,
1: в тачке голосовое,
2: конечно,
1: управление? Вот это кем надо быть? И вообще, что с тобой должно происходить? Как у тебя вообще с ментальным здоровьем, дружок, если ты сидишь, вместо того, чтобы протянуть палец левой руки к кнопочке, которая открывает окно, ты будешь говорить «Хей, там, хоп, хей, ла-ла-лей», как твоя тачка называется?
2: Чики-пи-барум.
1: Так, чики-пи-барум, открой мне, пожалуйста, водительское окно. Это там срабатывает, дай бог, если с пятого раза, и вообще, если срабатывает, и как
2: но
1: бы...
2: Но проблема в том, что это не работает так быстро, как нужно,
1: оно,
2: или что? Или оно постоянно
1: зависает? Же вообще, оно не работает быстро, оно не работает в принципе, и это противоестественно. Зачем тебе просить это делать голосом? Друзья, вернемся после небольшой паузы.
0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Вечерний заезд сегодня учит вас мириться с негативом в отношении различных приспособлений и устройств в вашем автомобиле.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: 1 июня.
1: 1 июня. Началось лето. Что там сегодня? День защиты детей от других детей? Или что там? Какой это сегодня праздник?
2: Сегодня день защиты детей. Сегодня мы начинаем новый летний этап.
1: Ух ты.
2: Попрощались с весной.
1: Хорошо, вот. Я сейчас закончим эфир, пойду защищать детей. Друзья, 8-909-955-1030. Это мессенджер и смс. Если вас что-то бесит в вашей тачке, и вы бы с удовольствием это вырвали, выкинули к чертовой матери.
2: Или добавили, например.
1: Или добавили, да. Даже, может, немножко бы за это доплатили. Или выкинули и попросили деньгами назад, чтобы было на мороженку. Потому что началось лето. И вам всем хочется мороженое. Друзья, вот, собственно, в конце предыдущего блока мы начали говорить про голосовое управление. Что вот меня это, эта система использования автомобиля, как это называют наши восточные партнеры, меня немножко настораживает. И опять я понимаю, что, допустим, голосовой помощник, который есть в китайском автомобиле и работает прекрасно в Китае, чтобы он также прекрасно работал у нас, его нужно адаптировать, его нужно перевести, он должен воспринимать...
2: Чтобы он не мерз, например, зимой. Он перемерз, и все, и он не хочет с тобой разговаривать, исполнять все...
1: Хотя это фантомная история, про которую многие говорят, но это нет. Но просто это огромный объем работы, который необходимо провести. Создать эти справочники, слова, различные вариации этих слов. Ну и как бы за все это, естественно, кто-то берет деньги, чтобы все это сделать, да? А вы...
2: Проще кнопочку, нашу любимую кнопочку,
1: да,
2: и все.
1: А вы, как конечный покупатель, приходя к дилеру, свои 5 копеек за это тоже заплатите. Ну, потому что ничего не бывает в этой жизни просто так. И я абсолютно точно против. Кому надо, я бы вот это сделал как раз опционально. Тем более проблем нет. Учитывая, что все вот эти телеки, мультимедийные комплексы, это сейчас... По сути, гаджеты такие, планшеты. Ну, то есть, как бы, хочешь голосового помощника, пожалуйста, заплати там 50 тысяч рублей условно. Uh-huh. И мы тебе
2: и
1: это
2: мы
1: включим.
2: Тебе добавим.
1: Да, то есть, в принципе, по этому пути вот эти проклятые европейцы шли. В какой-то момент они зашли немножко в тупик, потому что была известная история о том, как компания BMW продавала подписку на подогрев кресел.
2: Угу.
1: Ну, то есть они говорили, вот тебе, чувак, тачка, у тебя там есть где-то подогрев
2: кресел. Демо-версия.
1: Ну, типа того, да. А за то, чтобы у тебя это не день после покупки грелось, а всю жизнь, да, твоя пятая точка была в тепле, ты должен платить...
2: За это тепленькое местечко
1: 8
2: нужно.
1: Евро в месяц тогда была абонентка. Ну, в общем-то, вот это уже, конечно же, путь в никуда, потому что, ну, за такие вещи, которые...
2: Это очень некрасиво.
1: Некрасиво, да. Их все захейтили, но их, на самом деле, быстрее, чем захейтили, ребята, которые что-то понимают вот в этих вот IT-технологиях, они эту штуку хакнули, да, и начали выкладывать какие-то там прошивки, какие-то эти, и каждый человек, который себе купил, но у него эта функция заблокирована, мог что-то там скачать, воткнуть флешку.
2: Все разблокировали.
1: Все разблокировали, поэтому BMW быстро с этим попрощались, но вот это как бы уже маразм. Но вот история там, допустим, чтобы всякие штуки типа голосового помощника, всего этого продавались за отдельные деньги и не продавались, если они вам не нужны, я считаю абсолютно правильными и прикольными. А туда же вообще вот в эти какие-то странные вещи можно запихнуть и, ну, вот сейчас, дай бог памяти, прибор ночного видения. Ты знаешь, что бывает автомобиль, у которого есть прибор ночного видения?
2: Нет, я не знаю.
1: Очень интересная
2: фигня.
1: Расскажите,
2: пожалуйста.
1: То есть это прям по-настоящему прибор ночного видения. Он проецирует тебе в темное время суток картинку на приборную панель, там, где ты как бы вроде бы на приборы должен смотреть, и показывает тебе, вот, знаешь...
2: А, кстати, там фантом, вот это вот видео,
1: как кино,
2: да?
1: Про хищника и вот этих всех, да?
2: Нет,
1: там...
2: я видела такое видео о том, что проецирует, ну, то есть есть такая проекция,
1: да,
2: определенная, и там как будто бы стоит человек.
1: Ну, это, наверное, для,
2: его нет.
1: Для повышения внимания водителя.
2: Нет, нет, вот как будто он идет рядом, а его нет.
1: Это, короче, это какая-то мистика, да?
2: Да,
1: ну, вот, слушайте,
2: мистика.
1: Абсолютно бесполезная ерунда, потому что в приборе ночного видения... Да,
2: еще и пугает, да?
1: Ну, да.
2: Вызывает какие-то такие...
1: Ну, в нормальной жизни, если не брать мистическую составляющую, то там ты как бы видишь людей, видишь животных, как будто бы, да, и все вот это, но при этом, как бы это абсолютно не подчиняется логике. Ты едешь вперед в темноте на тачке и зачем-то смотришь на прибор ночного видения и рискуешь там массой других вещей. Поэтому да, но нет, друзья. После паузы продолжим.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, я сегодня как законченный ретроград рассказываю вам, как меня бесит.
2: Агрессивный сегодня.
1: Агрессивный ретроград, который рассказывает вам, как бесит его какие-либо опции в автомобиле, за которые я точно не хочу переплачивать. Меня, на самом деле, в последнее время, конечно, очень напрягают различного рода ассистенты. Я их всегда выключаю, их тачки сейчас очень много. Это какие-то помощники удержания автомобиля в полосе, того сего.
2: Столько помощников?
1: Да, да? Это, например, какие-нибудь там супер экстренные торможения, которые в реальности иногда делают.
2: Не работают, да?
1: Не, они работают, но иногда не тогда, когда нужно. То есть ты едешь, перед тобой никого нет, он как будто бы что-то замечает, начинает тормозить, сзади чуваки начинают паниковать, потому что они понимают, что ты остановился просто в пол. Да, и ты такой,
2: а ты думаешь, что сейчас вытворит мой ассистент?
1: Не, а ты думаешь, во-первых, о том, какими словами тебя эти ребята сзади называют сейчас, да, и тебе реально стыдно. Хочется прям выбежать, знаешь, сказать, чуваки, это не я, это ассистент.
2: Это вот, да.
1: Сорян, да, но из всех этих чудных помощников самый идиотический – это парковочный вот этот вот автопилот. Это давно, в принципе, машины начали устанавливать, и... выглядит как-то очень круто. По мне так выглядело круто.
2: Идея.
1: В самом идея, начале, да? Да. То есть ты как бы едешь в тачке, и ты не заморачиваешься парковкой. То есть ты едешь, машина
2: твой
1: видит...
2: Твой пассажир не выходит,
1: да.
2: Тебе вот так рукой,
1: но
2: не
1: меня,
2: машет.
1: У меня не выходит, слава богу, я умею парковаться сам. Но ты как бы едешь, тачка заметила место, она такая говорит, окей, здесь припаркуемся, и ты просто даешь ей это сделать. В реальности же, в жизни это так не работает. Она, во-первых, будет... об этом надо всегда думать. То есть должен включить, чтобы она начала поиск этого места. То есть как будто бы ты...
2: тратишь больше энергии. Это не помощь, а наоборот.
1: Да, да, как будто ты слепой водитель, да, и ты не видишь это парковочное место. Вот. Потом она начинает туда странно парковаться. Ее всегда пугают припаркованные слева-справа машины, какие-то объекты дополнительные. Она выбирает непонятные траектории. И вот это все...
2: бесит.
1: Бесит, это очевидно. Но это все стоит каких-то сумасшедших бабок. И когда вы это втыкаете в тачку, ну вы хоть кого-то спросите. Есть же такое понятие, как фокус-группа.
2: Обязательно.
1: Вы делаете автомобиль, вы его даете этим людям, эти люди на нем поездили. И если вам эти люди говорят, слушайте, мы вот 100 человек поездили, и никто из нас этим не пользовался, вы на кой черт мне это продаете?
2: Если вам нужна фокус-группа...
1: мы готовы.
2: Дмитрий готов.
1: Мы готовы, нас уже двое.
2: Да.
1: Найдите нам еще человек 98 или сколько там надо.
2: А мы найдем, и потом мы будем говорить, что нас бесит.
1: Слушайте, ну почему-то они не прислушиваются, и почему-то они до сих пор продолжают лепить эти парковчики, хотя, ну, никакой жизненной необходимости в них нет, и вообще горе тому водителю, который это так говорит, что, ну, может быть, кому-то сложно парковаться. Черт возьми, если тебе сложно парковаться, убирайся с дороги. Ну, правда, ну, потому что ты же можешь наделать каких-нибудь странных бед натворить. Поэтому нет, друзья, давайте так, возвращаемся вместе со мной в аналоговый мир аналоговых автомобилей с кнопками, как сказала Рита, с крутилками.
2: Которые можно нажать.
1: Нажать.
2: И вот, вот это все,
1: конечно,
2: увидеть.
1: С зеркалами, в которые можно зырить, да, а не вот эти все камеры, которые куда-то у вас выводятся, да. Сейчас же, ну, тоже там же это можно делать, да.
2: Но мы входим сейчас вот в это состояние, когда это начинает немного уже раздражать. Очень много информации вокруг.
1: Вся надежда на кого? На Си Цзиньпиня, который все всем рано или поздно
2: Си
1: запретит.
2: Си Цзиньпинь нас должен спасти.
1: Си Цзиньпинь наше все. Наш
2: он
1: братишка.
2: Братишка. Он должен нас послушать.
1: Друзья, давайте передадим Си привет. И я в очередной раз рад был всех вас слышать, видеть, читать. В следующий понедельник я вернусь, чтобы рассказать вам что-нибудь новое про прикольные тачки. А может быть, снова будем беситься, агрессировать на предмет того, как все-таки автомобильные производители невнимательны к нам. Друзья, всем спасибо большое, всем пока-пока, до следующего понедельника.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Друзья, открываем наш вечерний час приветов и поздравлений. Сегодня особенный день, 1 июня, начало лета и Международный день защиты детей. А значит, самое время вспомнить тех, кого мы любим и кому мы давно хотели сказать добрые, приятные и теплые, те самые слова. Пишите поздравления, привет родным, друзьям, коллегам, плюс 7-909-955-103-0. А я уже спешу прочитать ваше сообщение. Привет нашей компании Фролову Денису, Славгородской Надежде и моей любимой Хмыровой Ане, а также огромный привет ведущим радио «Шансон» во Владивостоке, Протасов Иван, село Воронцовка, Воронежской области. Любимую мамочку Лидию Васильевну Соколову из города Углича Ярославской области поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и счастья. Благодарю за все, и так будет всегда. А дочери Анны, внуков Ивана и Никиты и всей ее семьи. И специально для всех мам следующая песня.

В эфире радио «Шансон». Час приветов и поздравлений. За окном уже июнь. Впереди целое лето, а значит, самое время дарить хорошее настроение. Плюс 7-909-955-103.0. Пишите смелее и скорее успевайте в этот час порадовать близкого человека. Итак, переходим к сообщениям. Любимую доченьку и сестренку Элину Бугайцову с днем рождения. Сегодня у тебя особенный день. Тебе исполняется 22 года. Прекрасный возраст, когда душа хочет счастья, а сердце верит в лучшее. Мама, папа и сестра Арина поздравляют тебя от всей души. Добрый вечер, радио «Шансон». Спасибо вам за то, что вы есть. И вам тоже спасибо за то, что вы есть. Хочу поздравить с праздником Владимира Кулебаба и от Мажигарова Хасана. Зубкову Ярославу огромный привет. Любимый, радуй меня, никогда не забывай. Люблю тебя, твоя королева вдохновения.

Сутанеру гитарной струною натянутый, дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

отличный вечер понедельника проведем вместе. А, кстати, сегодня еще Всемирный день родителей. И это прекрасный повод сказать спасибо мамам, папам за заботу, поддержку, любовь. Если хотите поздравить своих близких, плюс 7-909-955-103-0. Еще сегодня отмечает свой день рождения музыкант, поэт, автор песен Дмитрий Хмелев. Мы его услышим в ближайшее время. Мы искренне поздравляем радио «Шансон». Далее пишет Мария из Москвы. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения участника легендарной группы «Лесоповал» Константина Родионова. И мы искренне от всей нашей души радио «Шансон» поздравляем с днем рождения и тоже в ближайшее время услышим группу «Лесоповал». Поздравление летит из города Березники. Хочу через лучшее в мире радио. Спасибо большое. Поздравить с днем рождения Малютину Оксану. Желаем всех благ в невероятных количествах. И пусть в этом году сбудется самая заветная твоя мечта. Мартыненков Андрей.

Мы продолжаем час только для вас, а есть вещи, которые не меняются никогда. Это любовь близких, дружба и радость от добрых слов. И если у вас есть человек, которому хочется сказать спасибо, люблю, скучаю, ну или просто пожелать хорошего вечера, отправляйте сообщение плюс 7-909-955-103-0. Буду зачитывать их с любовью. Итак, хочу передать привет своим друзьям. Сейчас работаю на даче, Степан. Ну, Степан, уже вечер, остановитесь, пожалуйста. Уже не нужно работать на даче, уже нужно отдыхать. Хотим поздравить нашу любимую доченьку Анастасию с получением очередного звания лейтенант. Желаем успехов по службе семейного счастья от родителей Лаврентьевых Анны и Андрея. Привет Андрею Николаевичу Волкову. Он сейчас на работе, на смене. Хочет спать, так что хочу пожелать ему спокойной ночи. Ну, на работе спать нежелательно. Желаем легкой рабочей смены.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенко.

0: предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
3: для вас. Всем отличного вечера. Меня зовут Рита Виноградова. Я желаю вам всем любви во всех проявлениях всевозможных и сообщениях на радио «Шансон». Хотим поздравить дочь Анастасию и зятя Антона с праздником, который подарили нам внука Богдана и внучку Злату. И мы их ждем с нетерпением в отпуск. Надежда и Юрий Калигины из Саранска. Замечательное сообщение. Далее. Передаю привет всем жителям Астраханской области, особенно маме Фирузе Хасаиновне. Также привет в Самарскую область брату Рамилю и его жене Ольге. Привет в Москву сестре Луизы. Как замечательно, что у вас так много родственников. И всем радиослушателям радио Шансон привет и хорошего настроения от Назарова Никиты. Поздравьте с днем рождения очаровательную девушку Жукову Наталью из села Уманцево. Хотим пожелать ей прекрасного настроения, здоровья, бодрости. Пусть близкие дарят тепло и внимание, пусть достаток будет во всем. А так она работает продавцом в нашем магазине, еще и добродушных, вежливых покупателей, соседи Пазухины.

Поздравляю сестру Элину Бугайцову с 22-летием от брата Вадима и сестры Виктории. Василий из Таганрога передает привет всем таксистам города.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одном.

там с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких

Потрясающая душевная песня, вечерняя застольная. Есть удивительный факт. Многие долгожители в разных странах мира говорят не о секретных диетах и сложных системах жизни, а чаще вспоминают своих любимых людей, друзей, общение и любимое дело, и, конечно, умение радоваться жизни. Поэтому главный рецепт долгой жизни гораздо проще. Я желаю каждому найти своих.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Анатолий Полотной, Федя Карманов с динамичным хитом «Цветная Азия». События запоминаются лучше, если они сопровождаются музыкой. Любимая музыка на волне радио «Шансон». И мы помним не только песни, но и целые периоды жизни, связанные с ними. Услышал знакомую мелодию и ностальгически «Ты уже там». Прямо сейчас «Дюна» с песней «Романтика руля».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

хочешь, чего заслужишь, какая судьба сдана. Налево пойдешь, не сдюжишь, направо пойдешь, хана. Дорожка моя кривая,

Алексей Петрухин с романтикой в эфире «Любовь, ты светлая». Хочется пожелать светлого, доброго вечера вам, дорогие радиослушатели. Завершаем понедельник в хорошей, правильной музыкальной компании. А я уже сматываю удочки. Меня зовут Рита Виноградова. Пусть первая неделя лета будет прекрасным началом того, чего вы очень сильно ждете. Послушаем сейчас Тамару Кутидзе с песней «Девочки, он занят».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

Без перспективы, без добра, я в тюрьме езжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока слетавший выкорпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват.

Концы с концами не свезет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я не знал, что с весной приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди, и умом понимаешь, судьбой не шути.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Я боюсь звонков в 5 утра, когда кто-то мне ломится в дверь. Кто-то скажет, что вам пора одеваться, да побыстрей. Кто-то дверь толкнет сапогом,

тебя обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину. Детям

до машины путь метров пять. Для меня шел длиною в год. Интересно, за что?

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Школьная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Заливали каток из ленты, мотали на клюшки.